0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Слухай наших.

Радио Брест.

0: Рок-н-рольчик. Наши треки.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Say low!

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси запретят рекламу электронных систем для курения. Об этом сообщила на пресс-конференции заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анастасия Косова, передает Белта. Она отметила, что разрабатывается проект закона о табачном сырье, табачных, нетабачных, никотиносодержащих изделиях, электронных системах курения и жидкостях для них, системах для потребления табака, который уже ужесточит регулирование этой продукции. По ее словам, в стране не вводится полный запрет на электронные сигареты, чтобы избежать подпольной торговли. В Беларуси делается акцент на контроле за торговлей электронными сигаретами. Школьные парки Беларуси пополнят более 150 новых автобусов. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. Обновление транспорта – вклад в доступность образования и безопасность каждого ребенка. В 2026 году на дороги выйдут 155 новых школьных автобусов. В арсенале также три современные модели МАЗ, включая спецтранспорт с подъемниками для ребят с инвалидностью, отметили в ведомстве. Первая партия машин уже в школьных автопарках. 26 автобусов поступили в регионы. Первыми обновления получили Брестская, Витебская и Минская области. Остальные регионы тоже в скором времени получат новые школьные автобусы.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. На терминале Корощенца, предельный пункт Козловичи, начинается ремонт дороги. Это официально подтвердила налоговая администрация Люблина, пишет ГТК. Часть полос на въезде в Польшу перекроют, сократится количество мест для стоянки, время выезда из терминала увеличится. Ремонт продлится до середины октября. Водителям фур, которые планируют маршрут через белорусско-польскую границу, стоит заранее учитывать эти ограничения и закладывать лишнее время на прохождение. И последнее. Временные изменения запаха и привкуса водопроводной воды возможны в микрорайонах Бреста. Речь идет о микрорайонах Юго-Западный, Волька, Южный, Ковалево и Восток. Это связано с проведением планово-технологических работ на водозаборе Муховецкий в Бресте, сообщает телеграм-канал Брест-Водоканала. Ежедневно ведется мониторинг качества питьевой воды на выходе водозабора и в контрольных точках распределительной водопроводной сети микрорайонов. По данным лабораторного контроля, качество питьевой воды полностью соответствует гигиеническим нормативам по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям, говорится в сообщении водоканала. Брест-Водоканал приносит извинения за временные неудобства. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Слушай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Согласитесь, друзья, сейчас можно быть уверенным только в одном, а лишь только в том, что, открыв глаза, вы уже не станете прежним. Я все-таки говорю к чему. Раз вы вместе с нами решили вбросить себя вот в это активное утро, то наверняка готовы и к последствиям. Какого рода и какого статуса определять уже собственного. Быть может, вы сегодня одиночкой поплететесь по бездорожью в сторону своей любимой работы и проверяя себя, собственно, на дух и силу воли, а быть может, вы решите сегодня действительно покататься на общественном транспорте, пересаживаясь то с одной точки на другую, общаясь с разного рода интересными, такими же слегка заспанными людьми, но тем не менее не теряющими оптимизм к сегодняшнему дню, друзья. А я напомню, что сегодня четверг, маленькая предпятница, 7:08 на часах и 23 июля на календаре, о чем говорит нумерология, друзья мои, штука такая, либо ее опасайся, либо принимай как есть. Вот именно со всеми своими вытекающими. Поэтому будем те самые вытекающие, друзья мои, брать по максимуму, конечно же, заряжать вас самыми актуальными композициями и самыми лучшими новинками на волнах радио Брест. Ну, я, Влад Романенко, ведущий утреннего шоу «Самое доброе утро», все-таки постараюсь стать как минимум путеводителем, таким, знаете, хорошим, проверенным и, конечно же, качественным, самое главное, честным, чтобы привести вас к конечному результату. Вот так вот стартуя шаг за шагом и друг за другом, гуськом, если хотите, идем навстречу новому дню. Так что присоединяйтесь, сделайте громче, как всегда, много интересных рубрик. Да, не оставим вас без внимания и узнаем совсем скоро, что же день грядущий нам готовит в рубрике «Гороскоп». Поговорим, конечно, о приметах, не без этого. Ну и, конечно же, что же нам в качестве праздников решил, так сказать, предоставить сегодняшний день, сегодняшнее утро в рубрике «Что не день, то праздник», тоже уже буквально через пару-тройку композиций, так что присоединяйтесь, заваривайте чаечек, кофеечки, если вы еще остались дома, ну и, собственно, ждете тот самый, значит, час X, чтобы выйти из дома в сторону работы, и мы, собственно, welcome и милости просим, присоединяйтесь, ну и, конечно же, оставайтесь с нами, поскольку впереди только самое проверенное и лучшее.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Но в мире, пожалуй, нет самой настоящей, искренней, я бы даже сказал, народной любви такой, какой заслуживает ваша деревенька. А вот чтобы добраться до любимой фазенды, друзья мои, мы же готовы часами трястись в электричках. Не знаю, проверять свое терпение на кочках да ухабинах, выбиваясь из привычного ритма мегаполиса, чтобы в конце концов добраться до него, вашего дачного участка. Сегодня, 23 июля, мы отмечаем профессионально день дачника. И вот мне, как человек, который все-таки вопреки взял тяпку и лопату в 20 с гаком уже на постоянке, хочется отметить всех любителей покопаться в родной земельке, дабы она принесла соответствующие плоды. Конечно же, дача — это все-таки кормилица и поилица белорусского народа. И сколько там выращено картошки, сколько помидоров, кабачков и сколько заготовлено компотов и джемов благодаря щедрой белорусской земле. Но все-таки вернемся с вами немножечко назад и вспомним, что по преданиям дачную традицию все-таки ввел Петр I, дававший от слова «дать», и произошло такое понятие, как «дача землю два

0: рядом за городом для благоустройства и строительства. И вот с тех самых пор крупные города страны пустеют летом. Жители, имеющие загородные участки, все-таки стремятся на свежий воздух к природе, огородам и сбору заслуженного урожая. Ну, дачи получили невероятную популярность в советское и постсоветское время, и сейчас они остаются любимым времяпровождением, но не только старшего поколения. Давайте уже на чистоту и среднего, и младшего. Так или иначе, поэтому сколько бы нас, друзей, не осталось здесь, в городе, в городах да странах, хочется отметить отдельной строкой тех, кто наверняка самого доброго утра слушает нас в своих радиоприемниках. Друзья мои, дорогие дачники, люди, которые проживают всю свою жизнь в деревнях, спасибо вам большое за то, что вы настоящие, искренне экологичные люди. Да, не побоюсь этого слова, в хорошем смысле этого слова, готовы присоединиться к нашей компании, ну и, конечно же, делиться какими-то своими собственными лайфхаками по поводу, а как вырастить кабачок, да так, чтобы он рос на, знаете, гордость всем своим соседям по соседнему участку, вот похвастаться каким-то урожаем, действительно, и помидоры, и огурцы, и так далее, и тому подобное, все-таки сделать из этого свежий летний салат, угостить своих коллег в том числе, ну и, конечно же, похвастаться невероятным количеством урожая. Вот пишите, сколько вас сейчас находится на приусадебных участках, на дачных участках, у нас обратная связь, как всегда, имеется, и она, как всегда, готова отвечать. Плюс 375-33-39-00-11. Мы с огромным удовольствием, конечно же, готовы передать вам привет и продолжать с очередной композицией.
1: Что ни день,

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 выше 0.
2: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

И вот такой вот родимый тяпочкой с самого утра успели зацепиться за тему сада и огорода. И вот в рубрике «Топ самых» готов рассказать о самых заядлых дачников по знаку зодиака. Ну что ж, первым по списку у нас лично для меня главным открытием появляетесь вы, точнее мы, дорогие тельцы, которые, оказывается, созданы для взращивания шикарного урожая огород. Для нас это отдушина, где мы чувствуем свободу, единение с природой. Здесь и овощи гиганты, экзотические фрукты, и все это тельцам удается вырастить без особых усилий на зависть соседям. На втором месте у нас расположились раки, которые очень любят дачное пространство и обустраивают все по последнему слову фэншую. Здесь и зона для грядок, для клумб, для шашлыков, беседки, даже бассейн имеется, и без него ракам, в принципе, тоже тяжело. И либо дача все-таки должна находиться недалеко от реки. Это самое главное условие. Ну и растения раки взращивают с особой любовью. Ну и на третьем месте, но не на последнем, у нас находятся вы, дорогие львы, которые не жалеют ни времени, ни денег на дачный участок. Любите, чтобы все было основательно. Хорошая почва, удобное расположение, банька, мангал, солидный участок под посадки и ландшафтный дизайн. И всегда, в принципе, рад гостям. И вот какие-то мелкие растения, которыми заниматься вы не любите, зато отлично выращиваются деревья, томаты с перцами да розы. Вот такие вот вы настоящие работуны, дорогие львы. Ну и, конечно же, это касается всех остальных знаков зодиака. Друзья, если вы не попали в список по каким-то причинам, можете тоже сказать свое маленькое фи, высказать его на нашем студийном вайбере, если вы считаете себя заядлым дачником. Плюс 375-код-33-33-99-2011. Давайте общаться, давайте улыбаться этому миру вместе с тяпкой в руках, вместе с лопатой, в общем-то, всеми вот этими вот удачными, прекрасными вещами. Ну и, конечно же, перелетать к следующей композиции, после которой мы обязательно расскажем, что же день грядущий нам готовит в рубрике «Гороскоп». Дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: Четверг на календаре, к которому звезды относят день контрастов. Вроде с одной стороны он открыт для переговоров и визитов, с другой полон спешки, которая мешает. В общем, все по порядку, и начнем с вас, дорогие умные. Сегодня благоприятный день для переговоров с зарубежными партнерами и деловыми поездками, и все, что связано с расширением контактов, будет удачным. Тельцы, сегодня вас может накрыть волна всеобщей неоправданной спешки. В общем, не поддавайтесь, делайте все в своем темпе, так вы сохраните качество и нервы. Близнецы, будьте аккуратны в своих действиях. Сегодня не время для экспериментов. Проверяйте каждый шаг, даже если он кажется простым. Раки, для успеха сегодня вам нужно согласие и готовность взаимодействовать с окружающими. Одиночная работа не принесет результатов. Львы, поспешность сегодня приведет к сожалениям. Сдерживайте нетерпение и действуйте по одному шагу раз за разом. Так вы избежите ошибок. Ну что ж, для девы сегодняшний день планы могут нарушиться из плохого самочувствия. Не игнорируйте сигналы организма. Если чувствуете усталость, остановитесь и отдохните. Весам, если кто-то из коллег или партнеров вам неприятен, ну не показывайте это. Не надо, ну не сегодня, по крайней мере. Дипломатичность — ваше главное оружие. Ну а завтра, как Бог даст. Скорпиончики, сегодня вам придется помогать другим, даже если душа просит заняться собой. Отнеситесь к этому как к важной миссии. Ваша помощь сегодня не обуза, возможность быть нужным. Стрельцы, сегодня вы будете на эмоциональном пределе, чувства будут смешиваться, мешая сосредоточиться. Постарайтесь найти точку опоры. Козерожки, сегодняшний день вас. Все, что вы сделаете и скажете, будет услышано и оценено. Не сомневайтесь в себе, вы сможете покорить любого. Не избегайте тех, кто кажется удачливее вас, так звезды советуют водолеям. Они могут стать для вас источником вдохновения или полезных знаний. Ну и рыбки, сегодня день достаточно напряженный, много задач, ограничений по времени, так что дышите, не дышите. Дышите, выдыхайте, не паникуйте, делайте все по порядку, и у вас все обязательно получится. Ну а далее, как всегда, переходим к композициям, благодаря которым мы начинаем, ну если не дышать полной грудью, так точно окрыляться и лететь в сторону прекрасной четверга.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наша музыка.

0: сплю и вижу.
1: 7.51 в стране в рубрике «Сонни». Как всегда, разбираем все, что касается ваших снов и приятных, а может быть и не всегда, друзья мои, сновидения. Студийный вайбер, как всегда, готов принимать ваши послания. Плюс 375, код 33-399-2011. Ну и у нас на связи, собственно, Елизавета. Доброе утро, Лиза. Вот в сообщениях она делится тем, что во сне потеряла голос, пыталась позвать мужа и поняла, что не слышу саму себя. Вот к чему бы это? Будем разбираться вместе, дорогая Лиза. Итак, если во сне вы не можете выговорить ни слова, это все же отражает ваши внутренние запреты. Вы можете скрывать какую-то правду из-за страха обидеть окружающих или боязни осуждения. В общем, посему, дорогая Лизонька, снимать какие-то внутренние запреты, начинать жить и проживать свою жизнь, и все-таки оставаться честным по отношению к себе. Вот эти три кита, на которых держится настоящая, в том числе, семейная жизнь. Ну, а если говорить честно и открыто, вообще во сне, в принципе, говорить мы начинаем в детском возрасте, и это вполне нормально, и это все-таки связано где-то с какими-то переживаниями, яркими и сильными эмоциями, что впоследствии во сне активизирует часть мозга, отвечающую за речь. Все-таки чем человек старше, тем более устойчиво работают мозговые механизмы, и разговоры во сне являются более редким явлением. Но так или иначе, все-таки это говорит о том, что и в более зрелом возрасте вы испытываете яркие, такие невероятно приятные эмоции, которыми наверняка хотите поделиться, но почему-то стесняетесь это делать. Мы же готовы предоставить это для вас, собственно, благодаря нашей обратной связи. Так что пишите, будем рады поздравить, будем рады передать привет и вообще узнать, какое количество людей сейчас успело присоединиться к нашему утреннему эфиру, утреннему шоу «Самое доброе утро». Поэтому давайте-ка потихонечку берите в руки смартфоны, пишите, рассказывайте. И чем же ознаменовалось утро сегодняшнего дня? Я напомню, что четверг на календаре 23 июля. Ну а мы, как всегда, по традициям перелетаем в следующий час, где вас ждет много всего интересного.
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси с 1 сентября к занятиям приступят более 1 000 000 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. В ведомстве отметили, что из общего количества учащихся 87,5 тысяч – первоклассники, 54,5 тысяч – учащиеся 10 классов. В новом учебном году белорусские школы встретят учеников обновленной инфраструктурой и современными образовательными пространствами. Свои двери распахнут более 2,5 тысяч школ и гимназий, рассказали Минобразования. Общественные приемные Брестского городского исполнительного комитета сегодня с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по правовым вопросам. Место проведения – Брестский горисполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 можно будет задать интересующий вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горисполкома в разделе «Обращение».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Барановичский колледж, филиал Брестского государственного медицинского колледжа, открывает набор по специальности «Сестринское дело» на основе общего среднего образования. Обучение будет за счет средств бюджета. Главное – выдержать конкурс по среднему баллу документа об образовании. Срок обучения – год 10 месяцев. Документы принимают с понедельника по субботу по 11 августа. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Известны даты проведения 19-го международного турнира по гандболу «Кубок Белгазпромбанка-2026». Турнир будет проходить традиционно в Бресте с 20 по 22 августа. Как и всегда, трофей разыграют 4 команды. Кто составит компанию БГК «Мешкова» в турнире, станет известно позже. Кстати, на счету мешковцев 10 побед в Кубке Белгазпромбанка. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 8.06 в стране, это самое точное, плывя пусть даже и по родинным волнам, е не упомянуть про обитателей морской гавани, вы уж мне простите, не могу. Поэтому с большим удовольствием отдельно строку отмечу сегодняшний Всемирный день китов и дельфинов, которые являются, между прочим, одними из самых увлекательных жителей морей и океанов. И они играют очень важную роль в поддержке баланса в морях и океанах, контролируя популяцию рыб, собственно, то, что попадает к вам на обеденный стол. Но сколько бы человек все-таки не изучал повадки морских обитателей, он не перестает удивляться. Ну а киты и дельфины – настоящая загадка для ученых. И не зря именно звуки океана и пение китов ходят в релаксацию людей, которые страдают приступами городской депрессии. Да, друзья, нельзя не упомянуть и об этом в том числе. Поэтому если вы подвержены к разному роду негативных воздействий извне, вот помните о том, что все-таки и такая вещь, как эхолокация, да, самих морских обитателей как-то вот благоприятно влияет на наш с вами организм. Ну, всегда есть интернет под боком, все это можно найти, с большим удовольствием послушать в своих динамиках и наушниках в том числе. Ну, а пока мы находимся рядом с вами, друзья мои, отвлекаться нам не приходится, поскольку у нас есть план, и он очень даже скромен, но работает. Это оставаться рядом с вами, продолжать этот прекрасный день, начинать его только в самой любимой компании наших радиослушателей, поэтому хочется увидеть вашу обратную связь в виде студийного вайбера. Плюс 375 код 33399 2011. Простой номер для того, чтобы передать привет, рассказать, где вы сейчас находитесь, где вы нас слушаете. Быть может быть, это офисы, кабинеты, большое пространство для пахоты. Быть может, вы находитесь в больших, огромных машинах, механоуборочных. В общем, друзья, если вы являетесь в целом водителем больших транспортных и малых транспортных средств, находитесь рядом с нами, было бы приятно познакомиться лично, так что пишите, не оставим вас равнодушными, это уж 100%. Ну а далее, как всегда, к хитам этого лета, на очереди очередной. Слушай.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либоцке и пройдет при подтримке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих и рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловли и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акции действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: люди о людях.
1: Дэвид Гетта, Тэдди Твинс и Таунсенд. А все-таки призывают не останавливаться. Ган, идем вперед, друзья, действительно. И, конечно же, не оставляем после себя никакого следа, только музыкальный и позитивный. Так тому и быть. Но в рубрике «Люди о людях» я все-таки готов продолжить со свадебного сезона. И на этот раз со статусом холостяка попрощался самый богатый блогер в мире. У мистера Виста более 509, вы только вдумайтесь, миллионов подписчиков на популярнейшем видео «Холостяк». Хостинги, огромная армия преданных поклонников, для которых он регулярно устраивает эпичные челленджи и внушительные денежные призы. Ну и теперь у короля Ютуба появилась своя миссис, своя королева. В общем-то, по словам Джимми, это настоящее имя мистер Биста, он нашел свою миссис Биста, это был лучший день в его жизни. Ну и, собственно, в своих сетях он поделился кадрами со свадьбы с Тейей Бойсон, именно так зовут его супругу, со стримершей и писательницей из Южной Африки он встретился в 2022 году, но тут, как понятное дело, закрутилось, завертелось. Вот такая вот милая парочка наблюдает все здесь, своего экрана монитора. Ну, собственно, несмотря на свою популярность в соцсетях, влюбленные не стали устраивать экстравагантное шоу, закатывать грандиозную вечеринку или вести прямую трансляцию у алтаря. Их праздник любви прошел в формате уютной пляжной вечеринки, на которой собралось около 70 из самых близких людей. Но из 509 миллионов я хочу сказать, Джимми, это, конечно, настоящее золото. 70 самых верных и преданных фанатов. Ну и людей близких, понятное дело. Но чтобы избежать все-таки вторжения папарацци или особо навязчивых поклонников, Джимми и Теа решили провести церемонию на частном острове под названием Некер. Можете погуглить, имеется такой, да, выглядит это довольно-таки приватно и очень даже симпатично. В общем, поздравляем их в очередной раз, как бы закольцовывая свадебный сезон, который, слава богу, продолжается, поэтому всем хочется пожелать, конечно же, найти свою вторую половину, быть с ней до конца своих дней, и чтобы вас ничто не разлучило. Вот такая вот, да, может быть, слегка лирическая фраза, можно сказать, которая переходит нас, переводит нас к очередной композиции, которая, я надеюсь, придется вам по вкусу.
0: Люди

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно и с прояснениями. Погода на большей части территории, кратковременные дожди в отдельных районах, грозы. Ветер юго-западный, южный, от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 градуса тепла. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 выше 0.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слухай наших.

Ничего не сильнее, чем ваша чистая искренняя фантазия, друзья мои. Вот, кстати, как часто вам вообще приходилось или приходится фантазировать на тему причудливых форм и узоров? Вот здесь где-то небольшое облако, там странно свернувшийся в ком развешенное белье на леске, а тут, наверное, отпавший кусок краски от дома, благодаря, между прочим, которому наш следующий герой нашел свое маленькое призвание. В общем, московский художник под псевдонимом Тур превращает трещины и облупившуюся краску на стенах фантастических существ. В общем, работает он прямо в городской инфраструктуре, дорисовывает случайные пятна, следы старой краски и баф, в общем, эти участки, которыми коммунальщики начинают закрашивать граффити. В общем, в итоге получаются такие вот интересные причудливые формы, и стены начинают выглядеть так, как будто в них кто-то живет. Чтобы, кстати, тем самым привлечь внимание тех самых коммунальщиков к проблемам домов и участков. В общем, талантами земля полна. Наше настроение, надеюсь, преддверием уикенда, внутреннее состояние себя, самые любимые проверенные музыки на волнах Радио Брест. Далее встречайте Афроджек, Сиам и Дэвид Гетта. Back Tonight.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио

0: Работу работай.
1: Далее-то можно забыть тот, кто напролет с утра до ночи работает, не покладая рук. Однако есть, на самом деле, некоторый ряд вакансий, которые придется по вкусу даже человеку, для которого работа звучит как аллергическая реакция на все происходящее. В общем-то, в рубрике «Работа работы» мы решили найти для вас работу мечты. Именно для вас, для той категории людей, которая не может оторваться от телевизора, чтобы наконец-таки найти себе работу по душе. И не надо. На самом деле компания ищет именно такого человека, как вы. Фанатичного поклонника стриминговых сервисов с пультом вместо волшебной палочки. В общем, нужна насмотренность, внимание к деталям, умение пользоваться некоторым рядом приложений. Я думаю, при наличии современных телевизоров с 4К и, собственно, на системе Android это сделать несложно. Опыт написания рецензий. Ну, вот тут придется, друзья мои, немножечко постараться. Владение различными устройствами в виде телефона, планшета, игровой приставки тоже принимается, и смарт-ТВ, в том числе. В общем, главное требование — это все-таки вовремя выходить из телевизионного запоя, так сказать, и заполнять опросники. Но это ведь несложно. В общем, название вакансии просмотрщик телепередач на стриминговых сервисах платят, кстати, очень даже достойно, поэтому если вы все-таки решили таким образом провести лето, ведь мы вот накануне, вчера с моей коллегой Юлей Майской выясняли, какой тип отдыха подходит каждому из наших слушателей, либо вы являетесь домоседом, либо же заядлым путешественником, но вот для первой категории людей это как раз-таки самое настоящее упоение. Поэтому упивайтесь телепередачами хорошими, главное, правильными программами, ну и, конечно же, той музыкой, которая никого не оставит равнодушной.
0: Работу работай!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте сегодня состоится очередное заседание областного исполнительного комитета. На нем будут озвучены цифры, которые на прошлой неделе уже озвучил председатель облисполкома Петр Пархомчик в докладе президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. На заседании обсудят ключевые показатели развития региона за первое полугодие. На оперативном совещании в управлении Следственного комитета по Брестской области подвели итоги служебной деятельности подразделений региона в первом полугодии 2026 года. В мероприятии принял участие председатель Следственного комитета Константин Бычек. По информации управления Следственного комитета, общее число зарегистрированных преступлений на Брещине сократилось почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В следственных подразделениях находилось на рассмотрении 6900 заявлений и сообщений о преступлениях. По результатам процессуальных проверок возбуждено 3300 уголовных дел, из которых более 1500 передано прокурору для направления в суд. Большое внимание уделили работе по возмещению ущерба, причиненного преступлениями. Председатель Следственного комитета высоко оценил результаты служебной деятельности управления и обозначил задачи на предстоящий период. По его словам, особое внимание следует уделить профилактике преступлений в сфере высоких технологий. В эксклюзивном интервью ежемесячному немецкому изданию «Хинтергрунд» член Совета Республики, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» историк Александр Каркатадзе ответил на критику, что памяти еврейских жертв в Бресте уделяется недостаточно внимания. «Я считаю эту критику необоснованной и политизированной. В Бресте установлены памятники жертвам Холокоста, открыт лапидарий, где собраны старые еврейские надгробия, которые гитлеровцы использовали для мощения дорог». В центре города на территории бывшего гетто установлен памятный знак. Об этой трагедии подробно рассказывается в музейных экспозициях. «У нас никто ничего не скрывает», – отметил Александр Каркатадзе. Он напомнил, что в Беларуси действует закон о геноциде белорусского народа, который распространяется и на еврейское население. Под удар попали все. В годы оккупации в Бресте были расстреляны более 600 членов семей командиров гарнизона, которые евреями не были. Война против Советского Союза с самого начала носила характер расового истребления. На территории СССР солдаты вермахта были официально освобождены от ответственности за преступления против гражданских лиц, сказал сенатор.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 27 июля член постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Александр Каркатадзе проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан. На прямую линию можно будет позвонить с 10 до 11 часов по номеру в Бресте 55 54 70. Личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц, будет проходить с 11 до 13 часов по адресу Брест, улица Героев обороны Брестской крепости, 60. Предварительная запись на личный прием будет осуществляться сегодня и завтра с 10 до 14 по телефону плюс 375-162-55-07-58. Студотрядовцы своими руками благоустраивают Белоозерск. Березовская ЖКХ много лет сотрудничает с молодежью, предоставляя рабочие места в летний период. Тем самым коммунальники не только дают возможность заработать учащимся и студентам, но и своими руками навести порядок там, где они живут. В Белоозерске трудится 8 молодых людей, семеро из которых еще учатся в учебных заведениях города. Формированием коллектива и организационными вопросами занимается Березовский районный комитет БРСМ. А Березовская ЖКХ обеспечивает молодым людям фронт работ. Их задействуют на благоустройстве городских территорий, обрезке веток, уборке территории, приведении в порядок клумб и газонов. Очень нравится делать что-то для развития родного города. Важно, когда ты вкладываешь в это свой труд и видишь результат. А финансовая сторона – приятное и весомое дополнение, отмечают студотрядовцы. В Брестском областном краеведческом музее завтра состоится 7-е мероприятие культурно-образовательного проекта «Первый регион под знаком качества», приуроченное к 460-летию первой аптеки в Бресте. Гости музея познакомятся с деятельностью Брестского республиканского унитарного предприятия «Фармация», одного из ведущих предприятий системы здравоохранения региона. В рамках мероприятия откроется временная экспозиция, посвященная истории аптечного отдела в Бресте. Посетители увидят архивные фотографии, документы, книги, уникальную аптечную посуду, оборудование и другие предметы, отражающие развитие фармацевтической отрасли в регионе. Кроме того, участники познакомятся с аптечной технологией изготовления порошков, а также с процессом контроля качества отдельных лекарственных форм. Завершит мероприятие презентация авторской пешеходной экскурсии «Аптечное дело в Бресте. Прикосновение к истории», во время которой участники узнают интересные факты о становлении и развитии аптечной сети города, познакомятся с местами, связанными с историей формации города. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше новости компании и о погоде на Брещине. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375 29 716 44 44.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Да, друзья, согласитесь, ну как ни крути, путь каждому радиослушателю ранним утром лежит через желудок. Но и вот из-за большого количества дел, ранней спешки, телефонных звонков, загруженности по самую макушку, ну не всегда удается расставить все с собойчики по полочкам и спокойно их взять с собой на трудовую поляну. Ну, всякое бывает, скажу я вам, однако ту самую поляну мы, наша компания «Самого доброго утра» вместе с кафе «Гараж» готовы предоставить с огромным удовольствием кому-то из наших радиослушателей. Розыгрыш сертификата на невероятно вкусную авторскую пиццу и прохладительный напиток достанется кому-то вам в конце этого часа. Как всегда, оставайтесь с нами, как всегда, будьте рядом, слушайте задание, которое прозвучит уже совсем скоро, буквально в следующем выходе. Ну, а я напомню, что кафе «Гараж» — это прекрасное место, где можно уединиться в самой невероятной атмосфере, либо один на один, тет-а-тет, с людьми, которые обязательно возвращаются в ваше сердце. Ну а вы уже вместе с ними, конечно же, возвращаетесь на улицу Советскую, 73. Прекрасные заведения, замечательные люди, прекрасные официанты. Вообще, собственно, поговорить даже о чем-то, знаете, о своем всегда можно. Они всегда поддержат, дадут дельный совет, ровным счетом, как и посетители данного заведения, с которыми можно познакомиться. Да, друзья, прекрасное место для того, чтобы найти свою вторую половину, хорошего друга, с которым вы пойдете вместе по жизни. Попробовать стоит. Отказываться никак нельзя, участвовать безусловно 100%. Поэтому оставайтесь вместе с нами. Далее, как всегда, к композициям. Ну а буквально через пару-тройку перейдем к розыгрышу.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

Ну, собственно, бодренько, так весело и с каким-то прекрасным настроением, да, настроением аппетита, настроением получить тот самый сертификат на вкусную фирменную пиццу от кафе «Гараж», а также прохладительный напиток, в общем-то, комбо достанется кому-то из наших радиослушателей. Напомню, что есть такое замечательное место, как кафе «Гараж», которое находится по адресу улиц Советская, 73, где работает и доставка, где работают, между прочим, и ваши ноги, которые нет-нет, дойдут до, собственно, точки притяжения. Вы сможете ей присесть, заказать меню на любой вкус, друзья мои, и детское, и белорусское, и, конечно же, все самое лучшее, проверенное и качественное можно найти именно в этом месте. Достаточно вашего желания, свободного времени, хорошей компании. Ну, если вы любите гулять в соло, то милости просим, что называется, welcome. Ну, как и обещал, вернуться к второму выходу с конкретным заданием, которое вы, я надеюсь, воспользуйтесь такой вот лазеечкой, поскольку я прошу все-таки взять в руки ваш смартфон и ваши мобильные телефоны и ответить на вопрос. Да, ваши ответы присылайте на студийный вайбер, номер которого +375 код 33 399 2011. Ну а вопрос звучит следующим образом. Итак, внимание. Давайте так, друзья, необходимо написать точное количество подписчиков на данную секунду официальной страницы «Кафе Гараж Брест» в Инстаграм. Ваши цифры, ваше количество, ваше сообщение отправляйте нам на студийный вайбер. Повторю вопрос еще раз. Необходимо написать точное количество подписчиков на официальной странице «Кафе Гараж Брест» в Инстаграм. Так что время пошло. Вперед! No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

9.41 в стране. Конечно же, хочется сказать отдельное спасибо всем тем, кто активно участвовал и продолжает участвовать и делать это до последнего момента, конечно же, в нашем совместном розыгрыше от кафе «Гараж», которое находится по адресу улица Советская, 70. И благодаря нам, и благодаря нашей работе утреннего шоу «Самое доброе утро» и команды «Радио Брест» мы готовы предоставить сертификат комбо на аппетитную пиццу и невероятно вкусный прохладитель напиток. Ну, конечно же, победитель уже выбран. У вас огромнейшее количество и, конечно же, сообщений, обратной связи с разными вариантами ответ. Спасибо всем без исключения. И вам, дорогая Ольга, Александр, Людмила, и, конечно же, Ирина и все-все-все, кто успел ответить на вопрос, так ли это, правильно ли. А как же вопрос звучал, я с огромным удовольствием повторю. Необходимо было на момент розыгрыша все-таки перейти, да, на официальную страницу кафе-гараж города Бреста и посмотреть количество подписчиков в Инстаграм. Ну, собственно, то число, которое и было у них на момент начала нашего розыгрыша, я готов сказать. Ну, спасибо всем тем, кто уже успел дописаться. Как говорится, плюс к вам в карму. Но число 1449 подписчиков на момент нашего розыгрыша и точное количество написала наша прекрасная радиослушательница Жанна, абонент с последними цифрами 7745. Спасибо вам большое, вы оказались в первом числе всех ответов, и мы с огромным удовольствием готовы вручить вам сертификат комбо на пиццу плюс напиток от кафе «Гараж». Отдельное спасибо хочется сказать еще и тем, кто попытался все-таки найти другие официальные страницы «Гараж», друзья, но здесь и шла речь именно об официальной странице в нашем городе Бресте. Ну и, конечно же, посещайте кафе, приходите с семьями, приходите с друзьями, отведайте невероятно вкусное меню и блюда. Ну и, конечно же, я надеюсь, в скором времени погода все-таки даст о себе знать ярким и теплым солнцем, где можно снова разместиться на летних и открытых верандах, посидеть, поговорить, как говорится, обо всем ни о чем и скрасить приятное время. Спасибо еще раз, Жанна. Напоминаю, что вы стали обладателем сертификата на пиццу и напиток от кафе «Гараж». Свяжемся с вами уже после эфира, но всем остальным не отчаиваться. Завтра мы вновь попытаем удачу и разыграем что-нибудь. Ну, как говорится, что-нибудь, конечно же, очередной сертификат от кафе «Гараж», так что оставайтесь вместе с нами. Ну, а далее будем переходить к компании.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 9.53 в стране, и вновь всем пасмурного, слегка заспанного утра четверга, который, на первый взгляд, не похож на все предыдущие. Но, как правило, новая жизнь, этот новый виток ваших возможностей показать себя, насколько вы number one в деле, который безумно любите. А, быть может, вы все-таки решили поменять все вверх дном и, будучи далеко за 40, 50 или 60 плюс, освоить новое спортивное ремесло. Быть может, дзюдо, бейджампинг или вас проснулся азарт скалолаза. Благо, наш родной Брест, наш прекрасный город, всегда может предоставить место, где вы сможете испытать все это на прочность. Ну, поскольку, как известно, в здоровом теле здоровы вы, так что, будучи вот таким вот прекрасным человеком, я думаю, вы все-таки определитесь, кем захотите быть. Ну, а если вы останетесь на варианте быть здесь и сейчас, то мы вас также с огромным удовольствием поддержим и поздравим. Ну и, конечно же, готовы пригласить на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте поучаствовать в нашем посте-опросе, который появится с минуты на минуту. Ну и, конечно же, настраивать обратную связь посредством студийного вайбера плюс 375-33-33-99-00-11. Такой вот простой номер, который запомнился уже всем далеко и надолго. Так что пишите, участвуйте, с огромным удовольствием пообщаемся уже в следующем часе.
0: Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Государственных наград и благодарности президента удостоены представители различных сфер деятельности, а также предприятия «Савушкин продукт». Соответствующие указы и распоряжения президент Беларуси Александр Лукашенко подписал накануне, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Открытое акционерное общество «Савушкин продукт» награждено орденом трудовой славы за значительный вклад в развитие перерабатывающей промышленности, эффективную деятельность и производство продукции высокого качества. Большая группа работников удостоена медали за трудовые заслуги, в их числе заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Альшевский. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Египта Абдель-Фатаха Аль-Сиси с национальным праздником – Днем революции. Глава государства подчеркнул, что совпадение позиций Минска и Каира по ключевым вопросам международной и региональной повесток дня служит прочной основой двухстороннего взаимодействия. Президент Беларуси пожелал президенту Египта доброго здоровья и новых успехов на благо страны и ее граждан. Президент Беларуси также поздравил народного артиста России Александра Олешко с юбилеем. Глава государства отметил, что творчество Александра Олешко пользуется огромной популярностью в Беларуси. «Уверен, что ваши многогранные таланты в дальнейшем будут служить на благо укрепления дружбы и культурного сотрудничества между нашими братскими народами», подчеркнул Александр Лукашенко.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Беларусь на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО акцентировала внимание на важности защиты уникального природного комплекса «Беловежская пуща». Об этом Белта сообщили в пресс-службе Минприроды. Сессия проходит по 29 июля в Пусанском выставочном конференц-центре. Один из вопросов повестки дня касается сохранности объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Беловежская пуща», отметили в пресс-службе. Внимание международного сообщества акцентируется на экологических рисках, возникающих вследствие возведения Польшей заградительного сооружения непосредственно на территории объекта всемирного наследия. И последнее. В Каменце продолжаются торжества по случаю 750-летия города. В честь этого события накануне состоялась торжественная церемония гашения памятного маркированного конверта «Страна Беларусь. Каменец». В обращении введен почтовый проект, посвященный 750-летию древнего города. Художественный штемпель и маркированный конверт «Страна Беларусь. Каменец» проинформировали на предприятии. Право поставить первый оттиск было предоставлено председателю Каменецкого райисполкома Владимиру Сенчуку, генеральному директору Рубелпочта Светлане Юркевич и председателю правления Белорусского союза филателистов Сергею Пилиповичу. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 4,9 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро. Как нельзя понимать, что такое быть здесь и сейчас. Момент в этой штуке под названием «жизнь» все-таки неумолимо несется вперед, а ты только и делаешь, что хватает за хвост возможность остаться в том же самом моменте еще чуть-чуточку, побыть с близкими и родными, наговориться с друзьями, чтобы с головой успеть заработать все деньги мира. Вот, кстати, с последним может быть, как всегда, спорно. Вот быть в моменте, конечно же, либо планировать наперед. Мы это и попытаемся выяснить сегодня. На протяжении этого часа меня зовут Влад Романенко. Всем отдельный привет. Я с большим удовольствием призываю всех заходить на официальную страницу Радио Брестова ВКонтакте, проголосовать и сделать свой выбор, ответив на вопрос все-таки о вашей концепции жизни. Однако какая? Есть следующий вариант и ответ. Жить здесь и сейчас, быть может, всегда планировать наперед. Или есть такой, знаете, злободневный вариант. А какой сегодня день, собственно говоря? В общем, переходите, голосуйте. Как всегда, готовы с вами пообщаться посредством обратной связи. Значит, у нас наша официальная страница Viber тоже имеется. Плюс 375-33-39-9-0-11. Пишите, собственно, делитесь какими-то интересными планами на будущее, если вы все-таки готовы проголосовать именно за этот вариант. И, быть может, нам все-таки удастся выяснить у наших возрастных слушателей, что же для вас казалось самым важным в этой жизни. В общем, пишите, готовы пообщаться. Ну а далее, как всегда, композициям Анна, Асти и Дима Билан с композицией «Эпилог».

Ну, согласитесь, нельзя же не согласиться с композициями и с текстом Виталия Дроба о том, что каждый шаг он действительно о чем-то говорит. Восходить и покорять вершины здесь не сейчас. Ради этого мы собрались, чтобы выяснить наконец-таки вашу концепцию жизни, друзья мои. Вот недавно ты натыкаешься на такие рассуждения, что, мол, все надоели со своими противоречиями. То надо как-то грамотно планировать свое время и думать о будущем. А может быть, оставаться здесь и сейчас. И принимать, собственно, реальность таковой, какая она есть. Ну, якобы планировать в столь турбулентное время, это, наверное, такое, знаете, обманывать себя. И, знаете, я не вижу здесь никакого конфликта интересов. Ну, слишком увлекаться планированием действительно, может быть, нельзя. Унесете с момента и со всеми вытекающими. Можно потерять и концентрацию, и снижение, в общем, общего уровня энергии. Ну и взаимодействовать с реальностью тоже на уровне текущего момента заведомо проигрышный вариант для тех, кто все-таки любит планировать наперед, да, то есть многие из нас, если не встречались с какими-то людьми, с которыми вам нужно встретиться, мы не будем, наверное, это делать наобум. Хочется понравиться.

Нравится, хочется узнать человека поближе. Заранее мы готовим ряд каких-то вопросов, места, встреч, время и так далее и тому подобное. В общем, если брать в глобальном смысле этого слова, друзья мои, и то неплохо. Просто наверняка нужно знать свою золотую середину. Однако, я думаю, что среди наших радиослушателей есть те, кто придерживается только одной вот такой вот позиции «жить здесь и сейчас», а кто-то постоянно планирует на будущее и не может от этого избавиться. А для кого-то, собственно, знаете, проснуться сегодня утром и понять, какой день недели, а суббота? Нет, понедельник, но тоже и слава богу, четверг, а предпятница, тот самый день, когда можно практически чуть-чуть расслабиться. Собственно, расслабляйтесь и вы с нами, поэтому переходите на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте и отвечайте на вопрос, друзья мои, о вашей концепции. Жизнь выбирает следующие варианты ответа, быть может, жить здесь и сейчас, либо планировать наперед, или же, да, остановиться на варианте, а какой сегодня, собственно, день недели. Обязательно в конце этого часа подведем итоги. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно и с прояснениями. Погода на большей части территории, кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
1: Реклама. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

Ну что ж, друзья мои, притворяться уж точно нет никакого смысла, поэтому мы для этого и здесь, чтобы выяснить в конце этого часа, к какой концепции относитесь вы и ваша личность. Все-таки планирование или настоящий момент? Что для вас важнее? Вот планировать свою жизнь день, месяц, год, десятилетие вперед или вот просто пребывать в настоящем моменте? Жить радостными планами в будущем, перспективе, ценить то, что у вас есть прямо здесь и сейчас. Ну, давайте так. На мой вот скромный, наверное, взгляд, эти подходы, хоть и кажутся разными, они могут совмещаться в определенной степени. И не буду скрывать, что я считаю, что быть в настоящем моменте здесь и сейчас — это, конечно, важный навык, который может иметь человек. Отдавать, в принципе, должность жизни в каждом его мгновении, что может быть ценнее? Чувствовать и проживать ее в моменте. Но вот когда люди начинают жить в соответствии с разным видением, вот как мне кажется, многие перестают, в принципе, планировать совсем. Ведь планирование — это мысли о будущем, вот даже планировать на завтра что-то приятное, да, и какие-то мелочи, и какие-то мелкие хлопоты — это все равно важная часть нашей с вами жизни, поэтому, ну, тут тоже нельзя отрицать такого понятия, как запланировать что-то наперед. Вопрос только в том, насколько наперед. Да, ну, если уже не раздаваться, вот, и не раздуваться в философии, для этого достаточно просто перейти на нашу официальную страницу Радио Брест ВКонтакте, оставить свой голос, выбрать ваш стиль, вашу концепцию жизни, жить здесь и сейчас, быть может планировать наперед, или же есть такой, знаете, очень даже злободневный вариант, как «А какой сегодня день?» Да, многие задаются вопросом, в принципе, какой день недели? И я отвечу, что, друзья, остается совсем ничего до пятницы, впереди у нас долгожданные уикенды, ну и, конечно же, ваши планы, которые вы уже запланировали на будущее, то есть на субботу и воскресенье, обязательно не заставить себя долго ждать. В общем, потерпите, до конца этого часа остается не так много времени, поэтому еще раз призываю всех, заходите на официальный страницу Радио Брест ВКонтакте, пишите о своей концепции жизни нам на студийный вайбер, и мы обязательно к концу этого часа подведем итоги и сделаем какой-то важный итог. Я думаю, вместе у нас обязательно все получится.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 10:54 в стране. Я готов сказать всем огромнейшее спасибо за вашу активность, за ваши голоса, за то, что вы переходили на протяжении всего этого часа на нашу официальную страницу Радио Бреста ВКонтакте, пытались проголосовать. Мы, собственно, пытаемся прийти к некой истине и понять, в чем же состоит ваша концепция жизни. Но перед тем, как сделать и подвести итоги, я все-таки готов обратиться к мнению психолога, который говорит следующее, что истина, как всегда, где-то посередине. Поэтому практикующие люди все-таки советуют планировать, но не зацикливаться на этом. Все-таки ставить какие-то цели, но не оставлять места для спонтанности. Практиковать осознанность, даже в каких-то рутинных моментах находить другие моменты для фразы «здесь и сейчас». Ну и, конечно же, тренировать некую гибкость, да, идеального плана. То есть понятно, что вокруг нас все меняется, и ваши стратегии должны тоже адаптироваться под реальность. Ну и, конечно же, ценить сам процесс, а не результат. Это, друзья, самое важное и ключевое. Ну а сейчас я готов перейти к вашим голосам и к нашему посту опроса, подвести итоги и сказать, что же вы там в процентном соотношении-то выбрали. В общем-то, 75% остановились на варианте «жить здесь и сейчас», но оставшиеся 25% всегда планировать наперед. Вот такая вот у нас простая, на первый взгляд, статистика. Итак, друзья, я, Влад Романенко, был в вашей компании. Самого доброго утра. Услышимся вместе с вами в той же самой компании завтра с 7 до 11, но и не забывайте о том, что впереди пятница, а значит чудесам быть. Как всегда, по традиции, всех обнимаю. Пока-пока.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Благодарность председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь объявлена заместителю председателя Брестского облсполкома Виктору Рафаловичу. Благодарность объявлена за активное участие в подготовке и проведении совместного белорусско-российского патриотического культурно-образовательного проекта «Поезд памяти». Председатель облсполкома Петр Пархомчик провел сегодня встречу с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Бразилии Андреем Андреевым. Стороны обсудили ключевые направления торгово-экономического сотрудничества с регионами Бразилии. Брестская область продолжает активно развивать международные связи, и Бразилия рассматривается как одно из перспективных направлений для расширения рынков сбыта отечественных предприятий. Фермерское хозяйство «Беркли» в Барановичском районе сделало щедрый подарок для воспитанников Городищенского детского социального пансионата «Радужный». Для 222 проживающих здесь детей привезли множество коробок с голубикой, сообщает газета «Наш край». Организовать сюрприз помог Комитет по труду, занятости и соцзащите Брестского облсполкома. Среди тех, кто неравнодушен к детям, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите облсполкома Геннадий Скробот назвал, кроме упомянутого фермерского хозяйства, такие предприятия, как «Санта Ритейл», «Берестейский пекарь», «Кобринский маслодельно-сыродельный завод». Также две поломоечные машины передал «Радужному» директор Кобринского маслодельно-сыродельного завода Руслан Чеботарь.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Центральный рынок сегодня ранним утром посетила внушительная группа контролирующих органов, представители горисполкома, специалисты налоговой инспекции и санитарной службы, правоохранители. В центре внимания несанкционированная мелкооптовая торговля на улицах Пушкинская и Карбышева. Она разворачивается здесь с 6 утра, а микроавтобусы оптовиков приезжают с овощами, фруктами и зеленью. Однако торгуют в разрез законодательством, поэтому вопросы к продавцам-нелегалам возникли у всех из вышеперечисленных служб. И последнее. В Бресте на День города будут работать гигантские весы. Гости праздника смогут узнать собственный вес в деликатесах, которые производят в городе. Об этом Белта сообщили в Брестском горисполкоме. Интерактивные гигантские весы установят на площадке у Ледового дворца. Высоту и ширину они почти 4 метра, масса почти 1,5 тонны. Прототипом стали классические весы с контрольной платформой из советских магазинов. Разработкой и изготовлением занималась одно из брестских промышленных предприятий. Измеряется реальный вес человека и затем переводится из килограммов определенные продукты и товары, которыми славится Брест. Раскрыли некоторые детали в горисполкоме. Результаты взвешивания будут озвучиваться с комментариями в шутливой форме. Главная идея – повеселить людей и прорекламировать бренды областного центра. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 4,9 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Паравома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района. Мария Демчук. Здравствуйте. Комбайнер открытого акционерного общества «Достоево» Сергей Барташ намолотил первую 1000 тонн зерна, открыв тем самым плеяду тысячников в районе. Чествование передовика жатвы состоялось на хлебной ниве хозяйства. Это четвертая жатва в трудовой биографии хлебороба. В минувшем году он получил новый белорусский зерноуборочный комбайн, на котором намолотил более 2000 тонн зерна. Ранее на старом преодолевал заветный тысячный рубеж. В Ивановском районе состоялась торжественная церемония открытия мемориального объекта «Место боевой славы защитников Днепровско-Бугского канала». В мероприятии приняли участие районное руководство, общественность, представители трудовых коллективов, молодое поколение, ветераны боевых действий в Афганистане, малолетние узники фашистских концлагерей. Мемориальный объект посвящен партизанам Пинского соединения, которые в начале 44-го года во время освобождения Красной армии территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков создали целую систему дерево-земляных укреплений и вели тяжелые бои в течение 40 дней, героически обороняя 40-километровый рубеж по южному берегу канала. На месте этих событий воссоздан ЗОТ, установлены информационная табличка и плита в память о героическом подвиге защитников Отечества. Право открыть объект было предоставлено главе района Николаю Бортнику, председателю районного совета депутатов Григорию Сыси и директору хозяйства Горбаха Михаилу Кацко. В Ивановском районе продолжается работа по благоустройству территории и созданию комфортной среды для жителей. Так, в июле завершилось асфальтирование автодороги, соединяющей агрогородок Молодово и деревню Буса. Основной объем работ на участке протяженностью около 2 километра выполнили дорожники Ивановского ДРСУ номер 139. Осталось нанести дорожную разметку. Населенные пункты Опольского сельсовета по праву считаются одними из самых чистых и благоустроенных в районе. Залогом этого порядка стали не только усилия работников сельсполкома, сельскохозяйственных предприятий и других учреждений, но и активная позиция местных жителей. Большинство сельчан поддерживает чистоту возле своих домов, есть и настоящие энтузиасты, которые по собственной инициативе берут под опеку общественные территории, окашивая там траву и убирая мусор, рассказала председатель Опольского сельсполкома Галина Ворошилова. По ее словам, активистов, занимающихся благоустройством, планируют чествовать во время традиционных праздников деревень.
0: Новости.
2: В новом учебном году к занятиям в Снитовской базовой школе приступят 65 учащихся. Из них 12 детей сядут за парты в первый раз. Благодаря слаженной работе технического персонала и педагогов частично обновлен фасад школьного здания, окрашены стены учебных кабинетов и спортзал. Окрашен также забор, завершен косметический ремонт спортгородка, геоплощадки. В обеспечении порядка принимают активное участие и сами школьники. Они ухаживают за цветами, поддерживают чистоту на дорожках и тротуарах. Иваново в день города превратился в большую сценическую и выставочную площадку. Любой житель города смог найти для себя занятие по душе. Пользовалась популярностью шоу визажистов и модельеров «Модный приговор». Вдоль улицы Советской расположились многочисленные выставки ремесленников и мастеров народного творчества. У Центра культуры и народных традиций развернулся целый музейный квартал наследия в традициях и поколениях. Здесь же звучали стихи и песни в исполнении местных артистов в рамках арт-проекта «Поющий балкон». На территории экспозиции «Лабиринт времени» состоялось представление ретро-дворика «История времени». Одним из ярких событий Дня города стала выставка «Город в фотографиях. Ретро-взгляд», подготовленная сотрудниками филиала «Галереи славы известных земляков». Экспозиция позволила гостям проследить, как менялся город, чем жили и чем занимались его жители в прошлое десятилетие. «Мы проделали огромную работу по поиску материалов», – рассказала руководитель филиала Нина Кулич. «Приятно, что на наш призыв откликнулись многие коренные ивановцы, которые предоставили семейные снимки, ставшие уникальным источником знаний об истории края». Особый интерес посетителей вызвали очки виртуальной реальности, которые были приобретены по инициативе отдела культуры райисполкома. С их помощью каждый желающий мог совершить прогулку по Иваново 30-х годов. состоялась очередная арт-встреча в рамках районного социального проекта «Женщины Ивановщины. Традиции и будущее», который реализует Ивановский территориальный центр. Площадкой для разговора и интерактива на этот раз был не случайно выбран городской парк Победы. На фоне природы тема встречи, творчество, вдохновение и уверенность в себе обрела трогательный смысл. Только красота спасет мир. Межпоколенческий разговор представительниц прекрасного пола был посвящен женщинам, которые не только заняты заботами и делами, но умеют остановиться, увидеть прекрасное, почувствовать себя красивой. По завершении открытого диалога женщины приняли участие в мастер-классах. Приятным сюрпризом для участниц встречи стали подарки от организаторов и музыкальные поздравления от Ивана Самоховца. В рамках традиционного приходского слета воспитанники воскресной школы храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Лясковичи совместно с родителями и педагогами отправляются на экскурсии, открывая для себя исторические и культурные маршруты родного края. Участвуют в богослужениях, духовно-просветительских беседах. Акцент сделан на духовно-патриотическом воспитании молодежи, отметил настоятель храма иерей Николай Балюк. Ребята посетили Ивановский ручей, с Ивановское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь совершили путешествие в Музей народного творчества «Бездежский фартушок», встретились с настоятелем местного храма. Такой досуг позволяет сменить обстановку, отдохнуть и вместе с тем посвятить внимание Богу, не теряя духовной бдительности, отметил Николай Балюк. С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Волнах радио Брест продолжается. Мы дождались той самой секунды, когда 12:12. Именно такая отметка появилась на наших огромных студийных часах, и мы можем загадывать желание. Все, загадываем желание. Давайте ни на что больше не отвлекаемся. Если за рулем едем, тогда что? Внимательно, да, и думаем исключительно о безопасности. Но и в эту секундочку подумайте еще о чем-то приятном в вашей жизни. Вот чего хотелось бы. Ну, у каждого эти желания абсолютно точно разные. Они, знаете ли, могут связаны быть со собой, с каким-то другим человеком, может быть, да, с каким-то желанием, возможно, перекусить, обеденный перерыв уже совсем скоро, да, ну или это, возможно, желание какие-нибудь дорогостоящие, там, путешествия в какие-нибудь океанские, значит, страны для того, чтобы увидеть, посмотреть, чтобы мощи свои ополоскнуть в этих океанах и морях. Да, дамы и господа, леди и джентльмены, ну что ж, дневная смена на волнах радио Брест стартует с этой секунды, всем огромные привет и всем улыбок, огромного количества самых хороших новостей я вам желаю. Меня зовут Женя Филинович, и вместе с вами 3 часа эфирного времени пролетят точно незаметно. Наслаждаемся каждым мгновением этих 3 часов и вместе с вами продолжаем день и эту неделю, ну, потому что на календаре уже четверг. Это говорит о том, что уже совсем скоро пятничные настроения, разгулье, веселье. Ну и, безусловно, вместе с вами на протяжении всего этого времени будем также мы находиться не только в дневной, в утренней, вечерних сменах также будем представлены только для того, чтобы в вашей жизни, знаете ли, радости, эмоции положительные, они преобладали. Пускай день складывается на отлично, рядом будут только хорошие люди, ну а мы поможем с музыкой на волнах радио Брест, ее огромное количество, поэтому будьте вместе с нами на одной волне. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by, мобильное приложение Radio Player Беларусь также поможет тебе настроиться на волну успеха, хорошего настроения, любви, азарта, счастья в глазах. Да, ну и в этом всем буду помогать вам я. Меня зовут Женя Филинович, до 15.00 на одной волне. Всем привет!
1: Реклама.
2: Пора в ОМА. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

А наша музыка так продолжается, и эфир также летит вперед через расстояние, объединяя города и целые континенты, в части приветов и поздравлений, которые, кстати, стартуют уже буквально через полчаса. Поэтому забрасывайте нам свои самые добрые слова, приветствия или поздравления 399-2011. А мы пока поговорим о событиях этого дня. 23 июльский день на календаре. Что отмечаем мы в эту дату? Например, сегодня день дачника. Вот если у вас есть дача, вы автоматически считаетесь дачником. День мятного напитка, также международный день бла-бла-бла, чтобы это не значило. Возможно, это идет параллельно с праздником Дня радио. День хот-дога сегодня, вот. Ну, а в Японии еще отмечается и день письма. В Никарагуа отмечается день студента, а в Мексике день географа. Основана музыкальная группа One Direction в 2010 году. Компания Ford Motor Company начала выпускать свой первый серийный автомобиль. Модель А она называлась в 1903 году. И еще какие события? Сегодня отмечается Всемирный день китов и дельфинов. В 2000 году был открыт новый естественный спутник Юпитера. Диаметр самого маленького из всех известных по размерам спутника. Представьте себе, вот они тогда заметили вот на таком огромном расстоянии. Значит, тот самый естественный спутник диаметром 4,8 километра. Расстояние от центра до востока буквально. Вот в диаметре, если... Так, что еще? Гитарист Depeche Mode Мартин Гор появился на свет в 61 году. Сегодня отмечает свой день рождения. Актер Вуди Харрельсон, а также участница или сотрудница Белого дома Моника Левински. Продолжать не буду. Если вам имя и фамилия о чем-то говорят, ну тогда вы явно ребенок 90-х. Актер Дэниел Рэдклифф также отмечает свой день рождения, и певица Клава Кока появилась на свет в 96-м году. Наш день продолжается, вместе с вами идем только вперед, несмотря на то, что хмурится за окном прогноз погоды. Кстати, от Бреста был гидромет на сегодняшний день уже буквально через несколько минут. Поэтому будьте вместе с нами на волнах радио Бреста. Меня зовут Женя Феринович, мы продолжаем.

0: Погода.
1: На сегодня синоптиками объявлена облачная погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 18-20. В Пинске от 20 до 22 градусов. В Бресте сегодня от 19 до 21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

Ну, а мы же стремимся только вверх, туда, в сторону этой вершины этого дня рабочего, для того, чтобы уже позже, после обеденного перерыва, с легкостью, знаете ли, с пустым рюкзаком, но полным желудком, да, двигаться в сторону завершения этого рабочего дня. А вместе с вами продолжаем, вместе с вами наше лето также продолжается. Ну, а если вы все боретесь с этими калориями ненавистными, да, берем себе на заметку следующую информацию. Оказывается, питье во время еды может заставить вас съесть больше. По данным исследования ученых из одного очень известного университета, в эксперименте участники с каждым дополнительным глотком воды, ну или какого-то напитка, съедали больше пищи. В среднем на каждые 100 грамм жидкости приходилось около 39 граммов дополнительной еды. В общем, они посчитали примерно это 49 лишних калорий. А еще исследователи выяснили, что слегка острая еда помогает быстрее насытиться и съесть меньшую порцию. В общем, добавляем немного остринки в свой обеденный рацион. И вместе с нами с легкостью продолжаем этот день. Не переедаем ни в коем случае и пребываем в отличном расположении духа. Если хочется поспать, ребята, мы не станем вас в этом ограничивать так же. Но прежде передайте кому-нибудь привет. Номер нашего вайбера для ваших приветов, часть приветов и поздравлений неизменен. 399-2011. В ожидании находится нас также смс-портал 9900.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Мы не строим никаких стен и никаких препятствий. Мы открыты для вас и для общения. Также мы открыты. 3992011 — это номер нашего Вайбера. СМС-портал 9900 — только ради общения. Только ради ваших слов, поддерживающих, ободряющих. Может быть, нам что-то хотите сказать, также пишите. А будем все обязательно зачитывать в прямом радио Брест эфире и делиться радостью на протяжении целого часа. С 13 до 14.00 на волнах радио Брест стартует час приветов и поздравлений. Хотел сказать, да, обеденный час, который вы можете делать передышку. Ну, смотрите, такой час тоже он стартует уже ровно через 8 минут. Поэтому, если накопились какие-то дела, вот можно эти дела в течение 8 минут еще решать, а потом все сказать. Вот, пожалуйста, табличка, обратите внимание, обед с 13 до 14. Все дела в сторонку оставляем и продолжаем вместе с вами наслаждаться сегодняшним четвергом. Да, со странной погодой, только что шел дождь в центре. Сейчас опять светит солнце, там какие-то тучи. Невероятная погода в рамках этого лета. Но, тем не менее, лето наше продолжается. 23 июльский день в самом разгаре. Вам огромный привет.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства, передает Белта. До настоящего времени Вадим Альшевский работал на посту заместителя председателя Брестского облисполкома, курируя вопросы строительства, транспорта и ЖКХ. Пост заместителя председателя Брестского облисполкома займет Александр Максимчук. Прежде он был генеральным директором Брестского областного унитарного предприятия Управления жилищно-коммунального хозяйства. Президент Беларуси также назначил Сергея Ульдиновича министром лесного хозяйства. Сергей Медведскас согласован на пост первого заместителя председателя Гродненского облисполкома. Островецкий район возглавит Руслан Жуковский. Виталий Шулейко согласован на пост председателя Слонимского райисполкома. На пост председателя Щучинского райисполкома согласован Игорь Аверко. В Беларуси запускают творческий проект «Зубр объединяет поколения». Авторские арт-объекты, созданные в ходе этой инициативы, пополнят тематическую коллекцию музея в Бресте, сообщила Белта председатель молодежного совета при Совете Республики Алина Редькова. Участникам предлагается создать авторский арт-объект в виде зубра в свободной художественной форме. Все созданные работы будут переданы в фонд музея зубров и сформируют постоянно действующую республиканскую экспозицию. Актуальная информация о проекте будет размещена на официальном аккаунте в телеграм-канале «Собака Зуберконкурс 2026». Делегация молодежи Бреста отправилась в столицу Сибири. Главная цель – участие в масштабном праздновании 440-летия Тюмени. Молодых активистов ждет насыщенная программа. Городские гуляния, культурные обмены и знакомства с историей региона. Для брещан это не просто визит, а возможность укрепить дружеские связи между городами-партнерами.
0: Новости.
1: Международный фестиваль творчества инвалидов принес награды представителям Брещины. Форум, организованный общественным объединением «Белорусское общество инвалидов» при поддержке Министерства культуры и Министерства труда и социальной защиты, собрал порядка 200 участников из России и Белоруссии, которые соревновались в 9 номинациях. Представители территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района, житель деревни Зеленая Владимир Космач и руководитель кружка «Экспромт» Вера Серова покорили жюри инклюзивным танцем на инвалидной коляске и стали обладателями диплома первой степени в номинации «Хореография». 28 июля Брест отметит День города. В секторе краеведения Брестской областной библиотеки имени Горького открыли по этому поводу выставку «От города-крепости к городу-саду». В экспозиции редкие книги, уникальные архивы, яркие буклеты и ретро-открытки. Выставка будет работать до конца июля. Новости компании. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем также 20-22 с плюсом.

13.10 на студийных. Не только этот, но и многие другие треки звучат у нас в эфире Радио Брест на нашей радиостанции. Присоединяйтесь к нам, к нашей компании, к нашей огромной и дружной семье. И этой семье передавайте приветы. 399-2011, номер Viber, смс-портал 9900. В ожидании находимся мы, в ожидании теплых слов, слов поддержек, приятного аппетита. Возможно, вы сейчас обедаете, кто знает, и у вас полон рот. Да, но пальцы-то свободные, пальцы-то помнят, поэтому набирайте скорее эти сообщения и текст присылайте сюда к нам. До 14.00 час приветов и поздравлений.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Реклама.
2: Запрашаем на национальный паляўнічий фестиваль «Налібоцкие стрелы». Паляўнічий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце «Белокорац» у заказнику «Налібоцкі» и пройдет при подтримці Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўнічих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўнічих собак и паляўнічих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!
1: Телефон рекламной службы 20 35 45. Наши треки.

0: Притяжение, оно, безусловно, существует между каждым из слушателей Радио Брест и нами. И спасибо большое за то, что вы делаете это, поскольку без вас бы ничего бы здесь и не происходило. Ну и подтверждение этому, безусловно, ваши самые добрые слова и слова приветствия. Саш написал: «Здравствуйте, Радио Брест. Хочу передать привет моей любимой жене Насте. Ты мое все. Спасибо, что ты рядом. И моим сыновьям Максиму и Матвею. Мальчишки, я вас очень люблю. Вы моя гордость. Пап Саша». Отметился у нас в Вайбере. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, среднего брата Эдуарда с днем рождения. Всего самого лучшего, и пускай все обязательно получится. Это было от Филиппа. Так, еще одно сообщение долетело сюда к нам. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет от Станислава отделу логистики Николаю и Андрею. Коллеги, собираемся. Ну, я думаю, что, да, долетело оно к нам еще до обеденного перерыва, поэтому, скорее всего, ребята на обеденный перерыв-то и собираются. Мы вместе с вами собираемся. Также обедайте, вот секундочку, и вспоминайте, какие праздники вы отмечаете 23 июля. Номер Вайбера 399-2011, смс-портал 9900, пишите.
1: Слухай наших.

Ставрополь.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Погода.
2: Итак, о прогнозе погоды на сегодняшний день. Синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Будьте аккуратны. Барановичах сегодня 18-20. В Пинске от 20 до 22 градусов. В Бресте сегодня до 21 градуса тепла.
3: Реклама.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Все мы не такие, как все остальные. Безусловно, каждый уникален, и это и делает нас людьми. Мне кажется, дорогие друзья, поэтому пишите нам сообщения. Да, слова поздравления, радостные какие-то моменты в вашей жизни озвучивайте. Мы будем радоваться вместе с вами. Здравствуйте, передаю привет на нашей бухгалтерии Ягодки Карине и Машеньке. Слушаем вас каждый день. Это было от Ксюши. Своей супруге Евгении, своим любимым детям Валерии и Илье огромный привет. Я вас люблю. Это было от Алексея. Так, что еще здесь есть от Мариши сообщение. Здравствуйте, радио Брест. Живу в частном доме, сижу на кухне, а за окном по соседству идет стройка. Привет всем строителям, которые сейчас трудятся в такую погоду. Да, ну действительно, погода абсолютно точно разная, и вот кому-кому им точно не позавидуешь, да? Вот тут то солнце светит, сразу же за этим дождь идет. Вам нелегко, мы это понимаем, да, ну и, безусловно, ваш труд, он важен. Так, прочитали сообщения, и есть еще одно. С днем рождения от Юлечки. Здравствуйте, радио Брест. Хочу поздравить свою подружку Надежду с днем рождения. Будь здорова, любима, красива и заразительно счастлива. Улыбайся, сегодня твой день. С днем рождения! Это было от Юли. Все, что долетело к нам на номер Вайбера 399-2011. Еще одно сообщение есть от Вероники. Передаю привет любимому человеку, Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю, скучаю по тебе. Целую и крепко обнимаю, мой родной. 13 часов 43 минуты, час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Он продолжается до 14.00. Мы здесь, на вахте хорошего настроения, вместе с вами. Да, ну и, безусловно, ждем, в ожидании находимся. Ваши сообщения, самые теплые слова и приветы. Пишите.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Еще парочка приветов долетела сюда к нам в рамках музыкального перерыва. Передаем привет. Жавнерка Юрию Геннадьевичу. Желаем ему удачи в его нелегком деле. Это было от отдела снабжения. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет, поздравления с днем рождения моей соседке Ларисе Васильевой. Пускай сбываются все ее мечты, Людмила. Ну, пускай у вас тоже все будет на отлично. И соседке тоже огромный привет. Я надеюсь, что она вас пригласила на свой праздник жизни. И хорошего настроения. И торт будет тоже какой-нибудь самый замечательный. И желания будут загаданы. Все это, безусловно, атрибуты дня рождения. Так, ну, не только по этому поводу. Мы сегодня собираемся вместе с вами в этом часе приветов и поздравлений. Поводов может быть огромное количество. Какие-нибудь их вовсе. Ну, например, хорошее у вас настроение. Да, ну и все. И можно сразу же писать свои сообщения и самые добрые слова. Заряжать всех этим хорошим настроением. Делиться радостью, улыбкой. И счастьем в глазах. Вот блеск в глазах, вот чего, возможно, не хватает. Добавим его при помощи музыки на волнах радио Брест и зажжем сегодняшний день. Все должно ровно так получиться. Вот я сейчас просто в окошко посмотрел, не хватает какой-то солнечной радости, да? Вот, добавим ее. Вот, секунду, не забывайте настраиваться на 104.8 FM в городе Бресте, либо на нашем сайте radiobrestfm.by. Слушать нас можно по всему миру, целиком, где бы вы ни находились. Меня зовут Женя Феринович, услышимся скоро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Ульдиновича министром лесного хозяйства, передает Белта. До назначения он возглавлял Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение. При назначении Сергея Ульдиновича новым министром лесного хозяйства президент актуализировал задачи по развитию этой отрасли. «Я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и участвуя в ее формировании, вы ее закрутите как следует», — сказал глава государства. «Исходите из того, что у вас есть. Перестраивайте систему, но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство – это все, что мы сегодня имеем». Александр Лукашенко обратил внимание, что порой в стране не всегда вовремя убирают и перерабатывают лес. Это касается как плановых рубок, так и буреломов после непогоды. Строительную отрасль президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует на значимый вклад в дальнейшее развитие страны. Об этом он заявил при назначении Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства. «Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства», — сказал глава государства. Государственных наград и благодарности президента удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующие указы и распоряжения подписал президент накануне. В большом списке 48 человек есть и жители Брестской области. Почетным званием «Заслуженный мастер спорта» отмечены заслуги инструктора по спорту высшей квалификации спортивной команды группы связи и обеспечения пограничной службы Татьяны Холодович. Известную метательницу копья тренирует Валерий Аксенчук. Татьяна Холодович — уроженка Пинска. Она лидер белорусской команды в женском метании копья, финалистка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, многократный победитель и призер континентальных чемпионатов, чемпионка игр БРИКС и Европейских игр, многократная чемпионка Беларуси.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области в нынешней пятилетке планируют перевести на пилеты 40 котельных. Об этом сообщили Белта в Брестском областном унитарном предприятии управления ЖКХ. Глава государства нацеливает на планомерный переход на использование древесных гранул для нужд теплоснабжения. В системе жилищно-коммунального хозяйства Брестской области эксплуатируется 37 котельных на пилетах. Их поставщики – лесохозяйственные предприятия, отметили в управлении ЖКХ. В юго-западном регионе в 2026-30 годах организации жилищно-коммунального хозяйства намерены ввести в эксплуатацию еще 40 котельных на пилетах. Из них 15 запустят к началу грядущего осенне-зимнего периода. В Столинском, Лунинецком, Пинском, Малорицком, Брестском, Жабинковском, Кубринском, Ивановском районах. Начата разработка проектно-сметной документации котельной на щепе мощностью 9 мегаватт в Столине. В следующем году начнется ее строительство. И последнее. Поезд «Брест-Минск-Брест» с 4 августа возобновляет курсирование с современным моторвагонным подвижным составом после ремонта, сообщили Белта в пресс-центре БЖД. Поезд будет ежедневно отправляться из Бреста в 6:34 и прибывать в столицу в 10:50. В обратном направлении поезд отправится из Минска в 17:20 и прибудет в Брест в 21:05. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем также 20-22 с плюсом.

Пускай от любви будут только большие последствия, безусловно, которые приводят к чему-то самому хорошему. Ну, а мы будем продолжать. 14 часов 11 минут, дневная смена на волнах радио Брест. И вы знаете ли, вот благодаря интернету ведь многие становятся популярными, да, многие люди, ну, в том числе и какие-то события, происходящие с ними, заставляют нас улыбаться. Ну, или, например, события, которые происходят с животными. Завирусилась в сети слониха, которая украла у фермера грабли, чтобы почесаться. В Таиланде слониха Кампхонка выхватила грабли, у мужчины почесалось имя, затем вернула инструмент обратно. Вообще, она на самом деле уже стала местной звездой, знаменитостью, регулярно попадает на видео благодаря своему милому поведению. И это действительно похоже даже больше на ИИ. Ну, кажется, ну не может, да, слониха делать что-то подобное. Но нет, сообщается, что вот самая настоящая слониха в этом Таиланде проживает. В общем, новости, безусловно, ожидают нас, только самые добрые, самые милые новости, да, без негатива и чего-то плохого. В общем, все самое лучшее, безусловно, впереди. Вместе с нами просто оставайтесь на 104.8 FM в городе Брест. Меня зовут Женя Филинович. До 15.00 длится дневная смена на волнах радио Брест. Ну и в рамках этого часа еще разыграем подарки от МЧС. Там правила очень простые. Я вам задаю вопрос. Вы на номер Вайбера присылаете ответ. Выбирайте просто среди трех предложенных вариант, который ближе, который, знаете ли, по настроению чувствуете. И первый, кто верно ответит на этот вопрос, получит тот самый подарок. Вот такие вот правила. Да, ну и в рамках этого часа только самая лучшая музыка, безусловно, также для вас подготовлена.

14.20 на наших студийных. Ну, как я и анонсировал ранее, как ранее рассказывал, розыгрыш, викторина от МЧС. Ну, а все потому, что уже в эту субботу, 25 июля, мы отмечаем День пожарной службы Республики Беларусь. В честь этого события совместно с Брестским областным управлением МЧС мы запустили большую радиовикторину и каждый день с понедельника по пятницу дарим подарки и раскрываем какие-то удивительные тайны и истории нашего города. Да, ну и уже играли в понедельник, вторник, в среду, задавали вам вопросы, вы верно отвечали на них и получали свои подарки. Ну и вот пришло время очередного вопроса в рамках нашей радиовикторины. Механика простая, я вопрос озвучиваю, варианты ответа вам также диктую. Ну а вы выбираете только верные из всех тех, которые я предложил. Итак, поговорим про улицы города и представляем себе этот перекресток, пересечение улиц Советской и Дзержинского. Так вот, прямо у фонаря, помощь рядом, спасатели Брещины установили еще одну скульптуру, это силуэт пожарного. Так вот, в руках он держит важную табличку. Это не просто украшение города, это интерактивный объект, который помогает изучать безопасность при помощи технологий. Ну и вот наш четвертый вопрос, что именно размещено на табличке в руках у этого бронзового пожарного. Это номер телефона студии, вариант А. Далее, Б, это схема эвакуации с улицы Советской. Или В, это специальный некий QR-код. В общем, как вы думаете, что там размещено? Ваши варианты ответа принимаются уже в этот момент. Стартует тот самый... Полетели варианты ответа. Через одну музыкальную композицию вернемся для того, чтобы озвучить верные из предложенных. Значит, что, еще разочек, что именно размещено на табличке в руках у этого бронзового пожарного? Это номер телефона студии, схема эвакуации с улицы Советской или специальный QR-код.

0: Погода.
1: Информация о погоде на ближайшие сутки от Брестова был гидромет. Синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории области кратковременные дожди и местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 8-10, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 20-22 градуса. В Бресте ночью 10-12, днем от 20 до 22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

Так, ну что, подводим итоги. Итоги нашей радиовикторины. Напомню вам, что в субботу, 25 июля, отмечаем День пожарной службы Республики Беларусь. Ну и вот на протяжении этой недели мы разыгрываем подарки от МЧС. А вопрос на сегодня. Значит, что именно размещено на табличке в руках у бронзового пожарного? Говорили о том, что на пересечении улиц Советско-Дзержинского, прямо у фонаря, помощь рядом, спасатели Брещины установили еще одну скульптуру, силуэт пожарного. Так вот, в руках он держит важную табличку, и это, как мы говорили, не просто украшение, а какой-то интерактивный объект. Спрашивали, что же там размещено? Номер телефона студии, схема эвакуации с улицы Советской или специальный QR-код. Ваши варианты ответа, они посыпались сразу, буквально градом, как будто в непогоду, но на самом деле верные варианты тоже присутствовали. Спасибо вам большое за то, что внимательно слушаете. Есть у нас знаток технологий, им становится Ирина, поскольку правильный ответ – QR-коды. Скульптура действительно оснащена ими, чтобы вы могли в один клик скачать полезные советы с интернет-портала МЧС Беларуси, ну, при условии, что вам это необходимо. Поздравляем Ирину, ей достаются специальные подарки от МЧС. Свяжемся с ней обязательно, расскажем, как она сможет их забрать. Ну а уже завтра, безусловно, накануне самого праздника, озвучим еще один вопрос и вместе с вами узнаем ответ на него. Ну а уже 25 июля будем поздравлять с Днем пожарной службы Республики Беларусь всех причастных к этому. Да, ну и всех, кто, безусловно, каждый день делает очень важную работу. 13 часов было час назад, сейчас 14:34, продолжаем эфир вместе с вами заполнять музыкой и хорошим настроением. Диджей Смэш и Артем Качер помогут нам в этом.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

14 часов 53 минуты вместе с вами, как на зафиксированной передаче. Крутим педали только вперед, а впереди нас ожидает уже вечерняя смена. Совсем скоро, через один музыкальный час с 16 до 19.00, вместе с вами под хорошую музыку и с хорошими новостями будем продолжать этот день. Четверг на календаре, 23 июльский день. Он разный, где-то местами солнечный, да, погожий, ну а где-то местами и с тучами. Ну, по крайней мере, какая-то огромная туча надвигается сюда, в самый центр города Бреста. Будем надеяться, что пронесет, будем надеяться, что только с хорошим настроением будем отправляться сегодня уже в сторону дома, в сторону завершения этого рабочего дня. На протяжении последних трех часов вместе с вами в эфирном пространстве был я, меня зовут Женя Филинович. Услышимся уже завтра, как обычно, с 12 до 15.00 и на твоей любимой волне. 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by, также лови положительные сигналы. Ну или, находясь дома, скажи: Алиса, включи Радио Брест, мы будем где-то неподалеку. До завтра. Пока. Let's get it started in here.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Брестский район.
3: 15 часов с новостями Брестского района. Мария Демчук. Здравствуйте. 28 июля – знаменательная дата для всех жителей Прибужья. Исполняется 82 года со дня освобождения Брестского района от немецко-фашистских захватчиков. Памятной дате посвящены мероприятия, которые состоятся завтра в агрогородке Муховец. Пройдет минута молчания, возложение цветов к памятнику погибшим землякам, чествование победителей, занесенных в галерею славы Брестского района, конкурс подворий, интерактивные площадки и многое другое. Состоится зажигательное выступление всеми любимой группы «Добрые люди». Готовится яркое шоу группы «Хюракан» – праздничный салют. Приходите всей семьей, чтобы почтить память героев и насладиться праздничной атмосферой, приглашают организаторы. Также, к сведению жителей и гостей района, в связи с проведением массового мероприятия, завтра в агрогородке Муховец вводится временный запрет движения транспортных средств и самоходных машин по улице 60 лет Октября на участке от дома номер 21 до дома номер 35, в том числе по съезду возле дома номер 27 и по улице Рабочей от дома номер 2 до дома номер 1. Запрет будет действовать с 13 до 23 часов. В Прибужье на уборочной страде очередной тысячник. Героем стал молодой водитель из открытого акционерного общества «Стромичево Максим Тур». Он первым среди молодых водителей района достиг знакового рубежа – перевез 1000 тонн зерна. Этот результат стал ярким подтверждением профессионализма и трудовой доблести молодого хлебороба. Среди лидеров и водитель Александр Давидюк. Он также перевез 1000 тонн зерна в открытом акционерном обществе «Стромичево». Поздравили передовиков с заслуженной победой первый заместитель председателя Брестского райисполкома Михайло Долбик, председатель районной профсоюзной организации работников ОПК Алена Бычковская и руководитель хозяйства Олег Бурак. По данным на сегодня, в Брестском районе в общей сложности убрано 29,6% площадей зерновых. Урожайность составляет 40,1 центнера с гектара. Намолочено 22 785 тонн зерна. Открытое акционерное общество «Стромичево» – лидер уборки. Там убрано 36,9% площадей при урожайности 46,3 центнера с гектара.
2: Новости.
3: В субботу, 25 июля, будет проходить прямая телефонная линия с заместителем председателя райисполкома Леонидом Ивановичем Шлыковым. Вопросы можно будет задать по номеру 21-36-15. Завтра, 24 июля, Управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома с 10 утра до полуночи будет проводиться электронная ярмарка вакансий. Присоединиться к мероприятию можно будет, перейдя по ссылке idifisvakansii.by. Соискатели работ получат возможность ознакомиться с имеющимися в организациях района вакансиями, задать интересующие вопросы, получить онлайн-консультацию, приглашение на собеседование. Республиканский профсоюзный правовой прием граждан пройдет в Бресте и Брестском районе 30 июля. Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов, а также при необходимости по желанию гражданина для решения вопроса могут быть привлечены прокуроры. Приемы пройдут в Брестской детской областной больнице и Брестском областном объединении профсоюзов с 14 до 16.00. Граждан примет Ирина Евгеньевна Михнович, главный правовой инспектор труда областного объединения профсоюзов. Предварительная запись по номеру в Бресте 50-7109 с 8.30 до 16.30 в рабочие дни. Имейл brest@fpb.by. В редакции газеты «Брестский вестник» сегодня было шумно. К журналистам заглянули ребята из воспитательно-оздоровительного лагеря «Юный патриот», который работает в агрогородке Муховец. Программа у юношей и девушек супернасыщенная, но одним из пунктов стало посещение офиса газеты. Первым делом они встретились с директором БВ Владиславом Грибановым. Было много шуток, дельных советов и даже профессиональных секретов. Гости своими глазами увидели, как создается газета. Им рассказали и показали, как снимать вирусные ролики публики и какие детали важны для успеха. Прямо на месте записали совместный тренд для ТикТока, который выйдет совсем скоро. После этой встречи несколько школьников решили в будущем связать свою жизнь с журналистикой. Брестский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, есть простой и эффективный способ обезопасить себя и близких – установить автономный пожарный извещатель. Это личный невидимый часовой, который работает круглосуточно. Лучше всего закрепить его по центру потолка в спальнях и детских комнатах. Если такой возможности нет, подойдет место на потолке у стены или на самой стене, но с небольшим отступом от угла. Единственное важное правило – не стоит вешать датчик на кухне. Это маленькое устройство – самый надежный способ сохранить то, что вам по-настоящему дорого. С новостями Брестского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем также 20-22 с плюсом.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Среди героев, отличившихся в годы Великой Отечественной войны, были и сотрудники советской милиции. Избравшие в мирное время путь служения справедливости, верные присяги, они с первых часов войны включились в борьбу с врагом. Сотрудники линейного отделения милиции станции Брест-Центральной приняли активное участие в обороне Брестского железнодорожного вокзала. После неравных боев некоторые из них прорвались из окружения, присоединились к частям Красной армии, с боями отступали на восток и в дальнейшем воевали на различных фронтах. Немногие смогли дожить до победы. Об этом и не только. Сегодня в нашей программе «Брест здесь начинается». Начинался путь к победе. Меня зовут Влад Романенко. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях старший инспектор Центра культурно-воспитательной работы УВД Брестского облсполкома, подполковник милиции в запасе Сергей Иванович Семипеленко. Сергей Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Сергей Иванович, рассвет 22 июня 1941 года стал для Брестской милиции не просто днем начала войны, а мгновенным переходом от мирной службы к фронтовой. В чем заключалась уникальность положения брестских милиционеров, мы узнаем уже совсем скоро. Ну а прежде всего мне бы хотелось узнать об истории Брестского музея милиции.
2: Я хотел бы рассказать о том, что на территории УВД Брестского облсполкома находится наш историко-демонстрационный зал, экспозиция которого рассказывает об истории милиции Брещины. Значит, сам историко-демонстрационный зал, ну, мы будем называть его кратко музей, значит, он включает в себя 5 залов, был открыт 4 марта 2007 года, к 90-летию белорусской милиции. Значит, воплощение в жизнь идеи создания музея происходило при непосредственном участии руководства УВД, областного совета ветеранов УВД. Большой вклад в дело материально-технического обеспечения внес весь личный состав милиции Брещины путем сбора денежных средств и фондов создания музея. Летом 2021 года начальником УВД Брестского облсполкома генерал майором милиции Шуляковским Олегом Николаевичем было принято решение о реконструкции музея, и примерно через полгода, 12 марта 2022 года, наш музей был вновь открыт после реконструкции. На открытии присутствовали министр внутренних дел Республики Беларусь, генерал-лейтенант милиции Кубраков Иван Владимирович, председатель Брестского облсполкома на тот момент Шулейко Юрий Витольдович, и Вакульчик Валерий Павлович, помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Брестской области, а также руководители областных УВД республики. Основные направления работы нашего музея – это информационно-справочная и архивная работа, патриотическое воспитание молодежи и экскурсионная работа. В рамках этой работы проводятся мероприятия с кандидатами на службу в органы внутренних дел, в том числе в акции «Дни открытых дверей» с посещением нашего музея, посещение учащихся правовых классов, военно-патриотических клубов города Бреста и Брестской области, посещение школьниками Бреста и Брестского района в основном в дни школьных каникул, а также учащимися колледжи и студентами города Бреста. Также частые гости в нашем музее – военнослужащие срочной службы Брестского гарнизона, в том числе и войсковой части 55-26 внутренних войск. Активно участвуют в работе музея ветераны органа внутренних дел. Проводится их чествование в связи с памятными юбилейными датами, например, такими, как вывод войск из Демократической Республики Афганистан. У нас из числа сотрудников милиции выполняли интернациональный долг 78 сотрудников подразделений области. Катастрофы на ЧС. Всего в составе 12 сводных отрядов милиции области участвовало свыше 1100 человек и другие мероприятия. Основу нашего музея составляют более 1300 экспонатов. Это документы, фотографии, награды, деактивированное оружие, спецтехника, форменное обмундирование, личные вещи сотрудников УВД. Можно сказать, что по состоянию на июль этого года, 26-го, наш музей посетило уже более 1000 человек. Из них 625 – это учащиеся учебных заведений города Бреста и области. Работа в этом направлении продолжается. Ну и переходя к вопросу о защитниках вокзала, у нас имеются в музее воспоминания оставшихся живых сотрудников линейного отдела, которые дали свои как бы показания, ну не показания, а воспоминания записали, да, воспоминания в 70-е годы, когда многие из них были живы, а также члены их семей. О тех событиях 22 июня и дальнейшей обороны вокзала. Среди них есть воспоминания бывшего начальника линейного отдела, это Красильникова Афанасия Дмитриевича, полковника милиции в отставке. Он был награжден орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и другими правительственными наградами. Если судить об его воспоминаниях, можно сказать, что на тот момент заместитель начальника линейного отдела Воробьев Андрей Яковлевич, он занимался боевой подготовкой личного состава линейного отдела. Вел очень большую работу в этом направлении, большое внимание уделял именно огневой подготовке, физической, проводил постоянные тревоги. И, например, была задача, чтобы весь железнодорожный отдел станции Брест-Центральный сделать каждого милиционера ворошиловским стрелком на тот момент. Вот. Неподалеку от вокзала, рядом с общежитием линейного отдела, был сооружен учебный тир, и, где проводились постоянные стрельбы, в том числе из оружия, которое конфисковали у преступников, у различного рода диверсантов, которые пытались как бы провести это незаконно. В общем, оружия было очень много, и его использовали для обучения. В октябре 1940 года Воробьев Андрей Яковлевич был назначен на должность начальника линейного отдела. Вот. И весной 41-го почти всем сотрудникам линейного отдела было присвоено на тот момент, получили удостоверение ворошиловский стрелок. Так что, в принципе, личный состав был готов к различного вода боевым действиям, скажем так, и выполнению своих непосредственных задач. Вот, например, даже сохранились воспоминания о том, что последняя тренировка

0: не было даже у начальника. Через 38 минут после объявления тревоги весь состав личного отдела Брест-Центральный уже находился на своих боевых расчетах.
1: Да, Сергей Иванович, я сделаю все-таки небольшую паузу, с вашего позволения. Мы обязательно с вами вернемся в эфир уже совсем скоро. Буквально через пару-тройку композиций я все-таки представлю еще раз, кто у нас сейчас находится в гостях. Это старший инспектор Центра культурно-воспитательной работы УВД Брестского облсполкома, подполковник милиции в запасе Сергей Иванович Семипеленко. Ну что ж, друзья, остаемся вместе с нами, поскольку впереди много интересных вопросов и не менее интересных ответов.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем также 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Эверест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, я готов напомнить, 15:34 в стране. Мы продолжаем вместе с нашим гостем, старшим инспектором Центра культурно-воспитательной работы УВД Брестского облсполкома, подполковником милиции в запасе Сергеем Ивановичем Семипеленко. Сергей Иванович, какие задачи помимо самой обороны были возложены на личный состав линейного отдела милиции на станции Брест-Центральной, мы частично затронули. Все-таки, как им удалось организовать взаимодействие с пограничниками и войсками НКВД за первые часы войны?
2: После начала Великой Отечественной войны и обстрела города Бреста, Брестской крепости, все сотрудники милиции линейного отдела были подняты по тревоге. В течение получаса они прибыли на железнодорожный вокзал. Значит, в то время на железнодорожном вокзале находились военнослужащие рабочей крестьянской Красной Армии, которые следовали к местам с постоянной дислокацией, возвращались из отпусков, оказались пограничники погранотряда, а также железнодорожники, стрелки ВОХР, телеграфисты. Общее руководство вокзала и защиты вокзала принял на себя начальник отделения железной дороги Елен. И благодаря его грамотным действиям по распределению задач смогли из горящего как бы обстреливаемого города еще успел уйти эшелон последний с женщинами и детьми эвакуированными. Но где-то примерно в 8 часов утра появились первые дозорные подразделения 40, разведывательного батальона 45-й дивизии вермахта, а также саперы из железнодорожного батальона вермахта, и начался непосредственно бой на путях вокзала и также в его помещениях. В районе 10-12 часов оставшиеся защитники железнодорожного вокзала были вынуждены спуститься в подвальные помещения. Вместе с ними туда же и переместились часть женщин и детей. Первые попытки были фашистов проникнуть через дверь подвала, но они были отражены, немцы понесли потери. Тогда они предложили сдаться, иначе как бы грозили всем уничтожением. Поэтому дети и часть железнодорожника вышли и покинули подвал. Остальные держали оборону. На второй день все выходы из подвала были заложены шпалами, и возможности обстреливать у защитников территорию самого вокзала, а также туда попадал железнодорожный переходный мост, уже как бы не было возможности. И поэтому всех тех, кто спускался именно в дверное помещение, встречали пули защитников. Было, по немецким данным, от 3 до 4 попыток проникнуть в подвал, но все они были отражены, имелись потери. После этого немцы, как бы не видя, что невозможно сломить сопротивление обычным путем, предприняли попытки затопления через вентиляционные выходы, затапливали, заливали бензин, его поджигали, забрасывали гранатами, но конструкция вокзала была такова, что были разветвленная сеть и сами бетонные перегородки, как бы они не позволяли быстро подавить сопротивление. Как такового организовано сопротивление в подвале совместными усилиями оставшихся военнослужащих и милиционеров не было, так как они были конструктивно разделены стеной, которая делила сеть подвалов на Граевскую и Московскую сторону. На Московской стороне остались сотрудники милиции, а на Граевской – военнослужащие. Потом, как бы в процессе обороны ночью был найден лаз, и как бы проникновения были определенные, потому что 9 милиционерам удалось покинуть через Граевскую сторону сбежать и вырваться из вокзала. Ну, могу сказать, что по имеющимся данным, оборону держали оборону в вокзале держали около 40 сотрудников милиции линейного отдела и 34 военнослужащих. Числа милиционеров 11 погибло, умерло от ран и были расстреляны. Интересна судьба тех, кто выжил, сотрудников милиции. Из их числа 5 человек, вот, например, Артеменко, старший уполномоченный, был ранен, вышел из окружения, погиб в бою в 43-м на Сталинградском фронте, Запорожская область. Ермолаев, командир отделения, сержант, вышел из окружения, погиб в бою в 43-м году под Ленинградом. Ерошек, милиционер, вышел из окружения, погиб на фронте в 44-м. Добролинский погиб на фронте также в 44-м. И Козловский, милиционер, погиб при освобождении Польши в 44-м году. Многие из числа выживших служили, ну, затем боролись в партизанских отрядах. Упоминаются фамилии 19 сотрудников линейного отдела, о судьбе которых, к сожалению, ничего не известно.
1: Да, Сергей Иванович, давайте, с вашего позволения, перейдем к не менее важной партизанской борьбе на территории Брестской области. Вот известно, что в состав первого партизанского отряда Василия Коржа были и сотрудники милиции. Вот расскажите, в каких условиях хаоса первых дней войны удалось сформировать этот отряд и как проходил его первый бой?
2: Хочу сказать, что первый партизанский отряд, он тогда назывался истребительным отрядом, был уже сформирован именно 22 июня Коржом Василием Захаровичем. Он был сотрудником обкома Пинского КПБ. Ну, впоследствии он станет генерал-майором и героем Советского Союза. Первый опыт партизанской борьбы он получил в 20-х годах на территории Западной Белоруссии, оккупированной Польшей. Во время войны в Испании он по линии НКВД находился в служебной командировке, тоже организовывал партизанское движение на испанской территории, награжден двумя орденами. И поэтому, когда началась Великая Отечественная война, он уже практически в первый день принял меры для формирования своего истребительного отряда, который 28 июля будет называться уже партизанским отрядом. В состав его известно, что входило порядка 60 человек. Это партактив города Пинска, комсомольцы, коммунисты, вот, сотрудники Министерства государственной безопасности и управления милиции. К сожалению, фамилии не сохранились. Но точно, что они там были, и как бы известен первый бой 28 июня, это с немецким дозором 293-й пехотной дивизии, которые пытались как бы проскочить на территорию города, на перекрестке дорог Пинск-Логишин, попали в засаду, которую вот именно организовал Корж. Тогда был уничтожен легкий танк и немецкий, и захвачены первые пленные этой войны. Ну, еще могу сказать, что вторым истребительным отрядом в городе Пинске командовал капитан милиции Казаков, начальник паспортного отдела города Пинска. В самом Пинске находилась школа милиции, рота НКВД и кавалерийский эскадрон. Хочу сказать, что даже вот 9 ноября Казаков был награжден в Кремле орденом Красного Знамени всесоюзным старостом Калининым.
1: Да, единственное, Сергей Иванович, мы все-таки сделаем с вами небольшую паузу, обязательно вернемся к следующему вопросу, поговорим с вами о Брестском подполье, насколько оно активно действовало на территории Брестской области во времена Великой Отечественной войны, ну а прямо сейчас прервемся на композицию. Оставайтесь с нами.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
2: Итак, 15.48 – это самое точное в стране. Ну и мы продолжаем с нашим гостем и, конечно же, двигаемся дальше по нашим вопросам. Ну и, конечно же, хотелось бы поднять такую тему, как оккупация территории. Сергей Иванович, расскажите, пожалуйста, как действовали сотрудники милиции на оккупированной территории?
3: Сотрудники милиции входили в состав диверсионных групп Министерства государственной безопасности и партизанских отрядов. Значит, исключительно вот состав диверсионных групп изначально формировался только из сотрудников НКВД. Затем уже принимались другие, ну, местные жители, и когда более-менее расширялись отряды народных мстителей. Ну, из сотрудников милиции могу кратко привести пример, что вот, например, Олесик Алексей Наумович, бывший участковый уполномоченный по Радожскому сельсовету Малорицкого района, в составе 10-й армии, боец бригады особого назначения НКВД СССР, в составе отряда из числа 22 лыжников в 43-м году на фронте ворвался в опорный пункт Хлунёва, где находился гарнизон немцев, и было уничтожено до 400 человек врага. Также лыжный отряд уничтожил много техники фашистов, однако во время боя пал смертью храбрых. Своими героическими действиями воины лыжного отряда задержали противника, не допустили там немецкую помощь окруженному в городе Мухиничи немецкому гарнизону. За свой героический поступок Олесик Алексей Наумович был представлен к высшей правительственной награде орден Ленина посмертно. В Малорите в честь его названа улица. Могу еще сказать, что вот у нас из числа сотрудников Шаломицкий Александр Яковлевич 35 лет прослужил в должности участкового уполномоченного Жабческого РОН КВД, Пинского, Ивановского РОВД, уволен в отставку в 60-летнем возрасте при выслуге 43 лет в звании майора милиции. Был награжден государственными наградами, в том числе медалью партизану Отечественной войны первой степенью и другими орденами. Именем вот Шаломицкого назван ежегодный переходящий приз, вручаемый лучшему участковому инспектору Брестской области.
2: Итак, в продолжении темы, все-таки с вашего позволения, Сергей Иванович, мы послушаем еще архивную запись участника боевых действий Великой Отечественной войны, ветерана милиции Василия Владимировича Кравцова о том, что означает оставаться преданным себе, своему делу и идти до конца, несмотря ни на что.
4: Просто честно, сознательно вели бои, сознательно крови в нас, так сказать, выродилось, что мы должны воевать, побеждать.
5: В нашем отряде около 400 человек было. В основном молодежь у нас была. Это все были добровольцы, это все были энтузиасты, это все были, так сказать, люди, которые не верили ни в какую победу немцев. Самое тяжелое время у нас в голове даже не укладывалось о том, что это такое. Мы считали, что это действительно какое-то временное, и что этого не будет. Энтузиасты большие, понимаете? Ну, не было такого случая, чтобы кто-то из наших ребят отказался идти где-то в операции или, так сказать, и как-то притворялся. Все, так сказать, стремления. Только стоит прослышать молодым, что будет организовано мероприятие, какой-то бой, все, так сказать, до единого уходили. Участвовали во всех боях, которые приходилось вести нашему отряду, разгрому гарнизонов, колонны, машины обстреливали. И иногда, мы не специалисты, были подрывники, но иногда выходили на подрывные работы. Но мы в основном действовали на территории Рогачевского района, а уже в 44-м году, значит, когда подошел фронт, мы вынуждены были перейти в соседний район Могилевского. Кличевский район. Ну, воевали, как все воевали.
2: Итак, после освобождения Бреста в 1944 году сотрудники милиции столкнулись с новой угрозой послевоенным бандитизмом. Как опыт партизанской и подпольной войны помогал им в борьбе с бандитами и мародерством?
3: Сразу после окончания операции «Багратион» и освобождения Брестской области были организованы органы внутренних дел восстановлены. Самым большим структурным формированием было управление милиции, насчитывающее в октябре 44 года свыше 130 работников. Заместителем начальника НКВД одновременно являлся начальником управления милиции. В начале 44 года вот по объему и накалу борьбы можно даже посмотреть по партийной переписке, что, например, вот в Дивинском районе Брестской области действуют 4 банды общей численностью до 500 человек. В действительности в структурах ОУН-УПА в тот момент находилось до 4600 бойцов. Отряды обладали опытом партизанской борьбы и были вооружены очень хорошо, были даже легкие орудия. Понятно, что противопоставить этим бандитам можно было только свой боевой опыт, который получили в партизанских отрядах бывшие сотрудники милиции и на подпольной работе. На Полесье, кроме того, также орудовали отряды бульбовцев, не входящие в УПА. Я могу только привести цифры, что за два года, 44 по 46 год, банформирования, действующие под флагами ОУН, совершили в Беларуси 2384 диверсионных и террористических актов, в результате которых погибло 1012 человек, в том числе 50 милиционеров, 36 военнослужащих и 171 партийный советский работник. Органы правопорядка вели непримиримую борьбу с этими формированиями. Например, только в 1946 году было ликвидировано 36 банд в количестве 1081 человека. Из них 413 было убито, 599 взято в плен.
2: Да, вот я смотрю, что мы потихонечку движемся к концу нашего эфира, поэтому, Сергей Иванович, я все-таки позволю с большим удовольствием, да, и трепетом задать вам финальный, последний вопрос. Вот сейчас в историко-демонстрационном зале УВД можно увидеть события с помощью новейших технологий. Вот как вы все-таки считаете, важно ли для сохранения исторической правды использовать архивные документы или все-таки нужно идти в ногу со временем?
3: Я хочу сказать, что нет ничего ценнее оригинальных архивных документов. Представьте личное дело вот сотрудника 20-30-х годов. Там каждый документ читается с огромным интересом, потому что фиксировались реальные события непосредственным участникам. Например, описание партийного собрания на папиросной бумаге, рапорт о ликвидации бангруппы или задержание преступника от первого лица на нестандартном бумажном носителе. Черно-белые фотографии. Без всяких киноэффектов и голливудских приемов, не обижая кинематограф. Однако подрастающему поколению нужна картинка в свете их понимания мира с помощью инновационных средств техники. Поэтому разумно сохранять исторические артефакты и развивать в том числе современные технологии. Вот. Я хочу сказать, что в нашем нашем музее, кроме очков виртуальной действительности, имеется еще интерактивный экран, где вся хранится информация вот об этих событиях, а также проектор об освобождении Бреста с 44 по 90-е годы, о работе сотрудников милиции с соответствующим музыкальным оформлением. Напоследок хочу сказать, что за 19 лет работы музей стал местом патриотического воспитания молодых сотрудников органов внутренних дел, учащейся молодежи, в славных традициях старших поколений. Здесь побывало много посетителей, сотрудников, гражданских лиц и зарубежных коллег, о чем свидетельствуют записи в книге отзывов. И закончить хочу лозунгом белорусской милиции «Храним традиции брестской милиции».
2: Спасибо большое, Сергей Иванович. И давайте еще раз вот в конце мы напомним нашим радиослушателям, по какому адресу вас можно найти.
3: Нас можно найти по адресу Коммунистическая, 28, но телефон 27 55 33, заранее согласовывается экскурсия, потому что, еще раз повторю, что музей находится на закрытой территории в УВД.
2: Вот, да, это нужно помнить, друзья мои. Спасибо еще раз, Сергей Иванович, за то, что вы пришли к нам в гости, за то, что поделились такой ценной информацией. Я уверен, что нашим радиослушателям показалось это не просто интересным, но еще и важным, чтобы сохранить, как говорится, и приумножить память наших предков, дедов и прадедов.
3: Большое спасибо и всем хорошего дня.
2: Итак, и напомню, что сегодня у нас в гостях был старший инспектор Центра культурно-воспитательной работы УВД Брестского облсполкома, подполковник милиции в запасе Сергей Иванович Семипеленко. Я, Влад Романенко, прощаюсь с вами до завтра. С вами была программа «Брест». Здесь начинался «Путь к победе». До свидания. До новых встреч.
1: Брест. Здесь начинался путь к победе, к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. На полях сформировался хороший урожай, который нужно выхватить, несмотря на специфическую погоду. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы. Глава государства обратил внимание, что в Беларуси складываются довольно специфические погодные условия и выразил надежду, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Вместе с тем рассчитывать, что погода поменяется кардинально, не следует. Президент также отметил, что в настоящее время в полях сформировался хороший урожай, который нужно убрать, несмотря на специфические погодные условия. Урожай стоит в полях прекрасно, его надо выхватить. Не просто убрать, выхватить, подчеркнул президент. Нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может. Президент Беларуси ориентирует Александра Худалеева, назначенного нового посла в Таджикистане, ежегодно добавлять в развитие сотрудничества с этой страной.
2: Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется, хотя, должен откровенно сказать, не проблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять, хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там, но власть там крепкая. Я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана. Ну, очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
0: Новости.
1: К другим событиям. Республиканский профсоюзный правовой прием граждан пройдет 30 июля. Место проведения – организации, находящиеся на территории районов, городов республики. Как сообщила главный правовой инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов Ирина Михнович, специалисты профсоюзов окажут бесплатную юрпомощь гражданам по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Участие в приемах граждан примут также сотрудники прокуратуры. С планом-графиком профсоюзного правового приема граждан в Брестской области можно ознакомиться на сайте областного объединения профсоюзов. В Бресте в связи с проведением байк-фестиваля «Брест Мотор Мьюзик Уикенд» 24 и 25 июля городские автобусные маршруты номер 30-30А будут работать по расписанию рабочего дня. С организацией дополнительных рейсов, отправлением от остановочного пункта «Картодром» по маршруту номер 30 «Картодром Газоаппарат». Учитывайте данную информацию при построении своих маршрутов. И в завершении новости компании. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusnefts.by. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10. Днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.11 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Вместе с вами сегодня ближайшие 3 часа этого прекрасного вечера буду я, Алексей Лихович. За это время мы успеем узнать массу интересной, самое главное, полезной во всех смыслах информации. Узнаем некоторые музыкальные новости. Также расскажу о нестандартных ритуалах и суевериях спортсменов перед матчами. Они вас реально удивят. Поведаю про кинопремьеру дня сегодняшнего. Сегодняшнего дня, конечно же, кинотеатры привыкли обновлять свой репертуар. Так вот, про новинки объясняю. Обязательно поведаю. Это и не только. Про все сразу рассказывать не буду. Лучше расскажу, что же у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро это будет One Republic и Apologize. Ранее Анастасия Краушенко и ее музычная композиция «Вода» у этой године. А вот «Медуза» и «Хенри» и «Кэмэмил» «Don't Wanna Go Home» буквально через композицию рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 2690. 97-17 и 26-97-18.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Итак, 16.22 на наших эфирных. Это рубрика «Водительский комитет», рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. Современные китайские автомобили, которых на отечественных дорогах становится все больше, имеют одно серьезное конкурентное преимущество. Они невероятно технологичны и очень богато оснащены. О некоторых опциях не догадываются ни покупатели, ни продавцы, поэтому неприятные новости о прошлом вашего, казалось бы, нового авто можно узнать еще и заранее, до злополучной подписи в документах и выдачи машины с бантом на крыше. Несмотря на годы тесного знакомства с творчеством и подходами поднебесного автопрома, особенности его мы только-только начинаем познавать. Более того, это касается этот неумолимый довод не только конечного потребителя, то есть нас с вами, но еще и автопродавцов. Чехарда марок, моделей, модификаций, спецификаций привела к тому, что, ну, прям скажем, не каждый продавец может хоть что-то рассказать о представленной в шоуруме машине. Обычно его знание заканчивается правильно выговоренным названием, перечислением далеко не полного ряда опций и ценой. Так что изучение автомобиля, как вы понимаете, дело рук автомобилиста. И этим, кстати, надо пользоваться. Не секрет, что путь машины к своему первому владельцу долог и тернист. С того искрометного момента, как мотор впервые оживет в зоне контроля, которой заканчивается любой конвейер, он должен постоять на заводской парковке под открытым небом, потом погрузиться на автовоз, доехать до распределительной региональной парковки, оттуда на стоянку к дилеру и только после в зону выдачи, где на крышу положат тот самый счастливый бант. Бывает, что машина, представленная как новая, уже побывала даже в кузовном ремонте. Порой хватает и полировки, но иногда в дело вынужден вступить и маляр. Взгляните на новые ТС. Некоторые из них уже разноцветные. Почему? Потому что их красили вне завода. Покупателя, конечно, об этом не уведомят, а ежели тот окажется слишком внимательным, ну, по их мнению, начнут рассказывать о разности наложения одной и той же краски на металл и на пластик. У японцев вот как-то выходило, даже если машину собирали в Калуге или в Питере, а у китайцев, ну, никак. Но ведь как узнать правду? В этом может поспособствовать сам автомобиль. На многих чайнокарах предустановлены видеорегистраторы, которые начинают запись в тот самый момент, когда машина заводится. На том же Ли Ксианг и вовсе он пишет постоянно, да еще и по всему периметру. А чего бы не посмотреть записи перед тем, как подписать акт приема передачи. Там может

0: найтись очень много всего интересного и иногда, увы, неприятного. Съемки даже порой попадают в интернет. Перегонщики в салонах не щадят новые машины, гоняясь дымом и проходя повороты боком. А мелкие, не очень аварии, случающиеся в последний момент, будут всеми силами скрываться. И все это подробно запротоколировано, ведь мало кто из продавцов догадается проверить память сложного устройства. Об этом нужно заранее подумать покупателю, который намерен вложить немалые кровно заработанные в новую машину. Но очень возможно, что многочисленные ноги многочисленных же претензий к машинам из КНР растут не там, где мы их ищем. Но должен быть пруф, и машина зачастую способна его предоставить. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Это была рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Удачи всем на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
1: Без тревоги на дороге. «Водительский комитет». Радио «Брест».

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. Ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21. В Пинске ночью 9-11, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время, в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слухай наших.

0: Ну и новости.
1: Итак, 16.53 на наших эфирных. И прежде чем рассказать вам интересную, забавную, курьезную информацию, есть у нас сообщение серьезное от нашего дорожного корреспондента, которого зовут Сергей. Так вот, о чем он нас предупреждает. Город Брест, внимание, партизанские Московская некорректно работают светофоры. Пришло это сообщение в 16.41. Учитываем информацию. Ну, а теперь к не совсем серьезному, но просто хотя бы забавному для хорошего настроения. Вот верите ли вы в какие-нибудь там суеверия или приметы? А вот кто-кто самый суеверный, это не только артисты, это еще и спортсмены. Вот, например, перед каждым матчем Рафаэль Надаль выставлял у скамейки две бутылки строго этикетками к корту по диагонали и не начинал игру, пока все не вставало идеально. Звучит, конечно, как причуда, но это один из самых узнаваемых ритуалов в мировом спорте. И таких историй на самом деле десятки. Почти у каждой спортивной звезды есть какая-нибудь привычка, без которой она не выходит на поле, площадку или корт. Свои маленькие приметы есть, кстати, и у болельщиков. Счастливая футболка, то самое место на диване, привычка перед игрой свериться с составами, раскладами и посмотреть, кого букмекеры считают фаворитом в том или ином событии. Но, а вот если ритуалы зрителей обычно скромные, то у самих атлетов они порой доходят до абсурда. Самая богатая коллекция причуд собрана вокруг, естественно, экипировки и быта. Здесь спортсмены готовы на все, лишь бы не спугнуть удачу. Например, Серена Уильямс, одна из величайших теннисисток в истории, на протяжении всего турнира не меняла носки, если серия шла серия побед. Шнурки она завязывала строго определенным образом, а также брала на корт шлепанцы для душа. Во время игры это уж был ритуал. Мяч перед первой подачей, она била о корт ровно 5 раз, а перед второй – 2. Знаменитый баскетболист Майкл Джордан под формой Чикаго Буллс всегда носил шорты университета Северной Каролины. Это те самые, в которых он начинал еще в колледже. Он верил, что они приносят удачу, и прятал их под игровыми. Есть у некоторых звезд и неспортивные ритуалы. Вот спринтер Усейн Болт перед Олимпиадой 2008 в Пекине, где он установил мировой рекорд на дистанции 100 метров, налегал на куриные наггетсы. По подсчетам, за 10 дней соревнований он съел около 1000, то есть по 100 наггетсов в сутки. Теннисист Гаран Иванишевич в течение всего Уимблдона 2001 года просыпался в одно и то же время и на 15 минут включал мультфильм «Телепузики». Он считал, что это помогает ему расслабиться. Всего же у Горна было 8-10 ритуалов, за соблюдением которых он постоянно следил. Хорват был уверен, что если что-то забудет, то проиграет. В итоге этот метод сработал, и на том турнире он все-таки завоевал трофей. Защитник Джон Терри был помешан на суевериях. У него было около 50. Он годами садился в клубный автобус на одно и то же место, парковал машину строго в одном углу и больше 10 лет выходил на поле в одних и тех же щитах. Что же касается музыки, для многих атлетов плейлист в наушниках перед выходом стал таким же обязательным элементом, как разминка. Тот же Надаль последним делом перед кортом всегда слушал музыку. Это была его финальная точка перед настройкой на матч. А у Джона Терри был тот самый диск, который он неизменно крутил перед играми. Ну и, конечно же, самый известный человек в наушниках – пловец Майкл Фелпс, 23-кратный олимпийский чемпион. Перед стартом он неизменно слушал хип-хоп, полностью отгораживаясь от трибуны соперников, и этот образ давно стал его фирменной фишкой. И это логично. Трек, который вы слышали перед десятком удачных матчей, мгновенно возвращает в нужное состояние. Мозг связывает мелодию с уверенностью и куражом. Поэтому ритуалы футболистов, теннисистов, баскетболистов и остальных перед игрой также так часто строятся именно вокруг музыки. Это самый быстрый способ за пару минут поймать настрой, даже если внутри все дрожит. Психологи объясняют это просто. Ритуал дает ощущение контроля там, где исход зависит от тысячи случайностей, от отскока мяча до решения судьи. Повторяя одну и ту же последовательность, спортсмен будто говорит себе, что все сделал как надо. Так он ловит концентрацию и снижает волнение перед стартом. Однако тот же Надаль не считал свои действия суеверием. По его словам, это был способ настроиться. Он стремился сделать так, чтобы внешняя обстановка совпадала с тем порядком, который он искал у себя в голове. То есть приметы и ритуалы спортсменов перед матчем – это никакая не вера в магию. Это рабочий инструмент. Маленький якорь, который возвращает в привычное состояние, когда нервы на пределе. Но, в принципе, и в этом есть, как говорится, своя сермяжная правда. Мол, может быть, их способ настроиться и вам будет полезен. Так что мотаем на ус, ну и встретимся в следующем часе.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует строительную отрасль на значимый вклад в дальнейшее развитие страны. Об этом он заявил при назначении Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства.
2: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строиться, особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятия во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться. Надо оказывать инженерные какие-то услуги, надо специалистов направлять. Но это вы смотрите сами, как там лучше действовать.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестской области 43 работника МЧС помогают аграриям на жатве. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Брестского областного управления МЧС Валерий Рудольф. Спасатели нацелены помочь труженикам села убрать урожай. 21 июля президент провел селекторное совещание по вопросам уборки. Здесь мы выполняем задачу не только по оказанию помощи непосредственно на полях, именно в дежурстве пожарной техники, но еще и участвуем непосредственно в уборке. В Пружанском районе в открытом акционерном обществе «Журавлиная» в поле работает брендированный комбайн с нашими логотипами, отличительными знаками. Думаю, за 2-3 дня выйдет на 1000 тонн, рассказал начальник Брестского областного управления МЧС. В целом спасатели трудятся комбайнерами, трактористами, водителями. Для них это совершенно профильно. Здесь не нужна какая-то дополнительная подготовка, добавил Валерий Рудольф. И в завершении новости компаний. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 17:10, а это значит, что время продолжать вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. 2 часа ближайших я вместе с вами. И прямо сейчас я по традиции искренне поздравляю всех тех, кто закончил рабочий день перед пятницей и движется как раз-таки направлении дома. Если за рулем, соблюдайте правила движения, дорожного, естественно. Ну и, конечно же, если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам, тем самым становитесь нашими дорожными корреспондентами. Вайбер для этого 399-0011, код оператора 33. В ближайшие 2 часа интересная и полезная информация о том, чем себя развлечь в выходные, а также музыкальная новость. Ну а вот в этом часе расскажу, как предсказывать правильно и не стать жертвой избыточных ожиданий. Это в рубрике нашей, «Вечерняя разгрузка», в смысле психологическая. Ну и, конечно же, про кинопремьеры. Сегодня расскажу, четверг на календаре. В этот день кинотеатры по обыкновению меняют репертуар. Ну а что у нас в музыкальном эфире? Все позитивно, все весело и все очень даже хорошо. Совсем скоро это «Take That These Days». Чуть пораньше Кирилл Гуд, он же Лирик, будет на карандаши перематывать кассеты. Вот распрекрасная Ava Max и ее композиция «Kill It Queen» буквально через музыкальный трек и рекламный блок. Дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Запрашаем на национальный паляўнічы фестываль на Ліботскія стрэлы. Паляўнічы фэст адбудзецца 25-26 ліпеня на турыстычнай стаянцы Белакорац у заказніку на Ліботскі і пройдзе пры падтрымцы Міністэрства лясной гаспадаркі, Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў і Валужынскага раённага выканаўчага камітэта. Вас чакаюць чэмпіянат вабільшчыкаў аленя, выставы паляўнічых сабак і паляўнічых трафеяў, біятэхнічных збудаванняў, прэзентацыя нацыянальнай трафейнай кнігі Рэспублікі Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристическая стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в ЗИКа. Только по 31 июля. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.28 на наших эфирных. На календаре у нас четверг. Именно в этот день кинотеатры привыкли обновлять свой репертуар. И обычно я рассказываю про кинопремьеры, а сегодня я расскажу только про один фильм. Ну, можно понять, кинематографисты тоже люди, у них, наверное, тоже летом отпуск. Но, тем не менее, фильм, который выходит сегодня, весьма и весьма интересен. Итак, это семейный приключенческий фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». Возрастная рекомендация 6+. Режиссер Анна Курбатова, а в главных ролях очень даже звездный, кстати, детско-звездный состав. Елисей Чучилин, София Коваленко, Юлия Александрова, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Антон Богданов, тот самый Тоха из «Реальных пацанов», Велимир Русаков, Михаил Башкатов. А это «Издаешь молодежь», если знаете. Сюжет таков. Когда Саша снова встречает своего дикого друга Лиса Рыжего, он узнает, что семью Лиса похитил передвижной зоопарк. И вот мальчик решает во что бы то ни стало вернуть их домой. Впереди его ждет опасное путешествие и встреча с новым настоящим другом. Больше авторы и создатели фильма про фильм ничего не говорят. Ну, на то оно интересно, потому что приключения — это то, что нужно смотреть здесь и сейчас, а не примерно предугадывать про то, что рассказали заранее. Вот как так, дорогие друзья. Оставайтесь вместе с нами и прямо сейчас не пропустите в эфире «Радио Брест». Прогноз погоды самый точный, самый важный, самый нужный, особенно этим летом.
0: По дороге домой. Погода.
2: По информации Бреста Благидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. Ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21. В Пинске ночью 9-11, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
3: Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-30.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
9: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.38 на наших эфирных, и как раз-таки в это время традиционная наша психологическая рубрика, как я ее люблю называть, «Разгрузка». Почти каждый человек хотел бы знать развитие ситуации, предсказать ее, знать, что случится в следующий момент времени. Восприятие фактов, возникновение эмоций, реакции на события связано с желанием человека быть более уверенным, не испытывая страх. Отсюда им логичное, скажем так, адекватное действие людей и их ошибки. Нервная система непрерывно прогнозирует следующий момент, сравнивает информацию, если реальность не совпадает с ожиданиями, мозг корректирует представление о себе, других ситуаций и модели мира. Новые личные отношения всегда тоже эмоциональный опыт, анализируемый в главном органе обработки информации, где, конечно же, в мозге. Самая тяжелая болезнь мира – это мышление, она неизлечима, так говорил великий писатель Эрик Мария Ремарк. Одна из причин ошибок восприятия ситуации и реакции на нее – это некорректная психологическая проекция собственных ощущений на реальность. Люди склонны приписывать окружающим собственные чувства, мотивы и ожидания. Человек просто берет и интерпретирует поведение других людей через прошлый свой опыт и сформированные им ожидания. И вот это как раз-таки и есть та самая субъективность восприятия людей и событий, как предтеча иногда ошибочных решений. Но, однако, стремление к предсказуемости не всегда полезно. Если ожидать критики, отвержения или враждебности, мозг воспринимает ситуацию именно через такой фильтр, даже в отсутствии оснований для реальной ситуации. Это регулярно повторяющееся состояние, знакомо неуверенным в себе людям, когда внутренний критик настроен на отказ, а не на успех. И для повышения собственной уверенности требуется внешнее одобрение. Как правило, события развиваются по ожидаемому сценарию, ну или варианту. А потом тот же человек подтверждает свой опыт, иногда даже свидетельствует. Ну, я же говорил, я же знал, что так и будет. То есть загоняет проблему еще вглубь, не решая ее. Гораздо лучше иная установка. Но согласитесь, очень легкая, простая. Вы ее слышали во многих источниках. У меня все получится. И начав практиковать данную установочку, вы постепенно к ней привыкнете. Таков реальный действующий способ перестраивать укоренившиеся модели ожиданий и поведения, которые закрепленные сознательными убеждениями и процедурной памятью. По сути, это и есть лекарство против того страха. Современные модели настройки и мышления удобны сознанию тем, что уменьшают неопределенности, делая мир непредсказуемым даже ценой искажения реальности. Поэтому устойчивые ожидания способствуют ошибочным моделям восприятия или прогнозирования. Но их можно формировать в собственном сознании, иначе не поддаваясь влиянию тревоги или чрезмерно выраженного внутреннего критика. Ремарк, с которого я начал, оставил после себя много мудрых истин, в частности, по теме людских желаний предсказать будущее ситуации. Если хочешь что-либо сделать, никогда не спрашивая последствий. Иначе так ничего и не сделаешь. Ну и еще одна мысль. По итогу нельзя ничего исправить. Иначе все бы мы были святыми. Жизнь не имела в виду сделать нас всех совершенными. Потому что тому, кто совершенен, место не в жизни, а в музее.
0: По дороге домой.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
4: Я все оплатил. Это все теперь наше.
3: Наше. Все?
4: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.51 на наших эфирных, а это значит, что мы на пороге уже часа следующего. Там масса всего интересного, полезного, конечно же, масса хорошей музыки, прекрасного настроения. А вот следующий информационный час открою не я, а Арина Ермакова, моя коллега из отдела новостей. В выпуске вы узнаете, какие назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов произошли сегодня в Первом регионе. Как медицина Брещин готовится к сезону медосмотров, а также какая новая техника для спасателей и инфраструктура появилась в городе над Бугом. Об этом и не только, более подробно вместе с Ариной Ермаковой в самом начале следующего часа. Так что не пропустите все самое актуальное и интересное. Оставайтесь с нами.
0: По дороге домой. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Должность заместителя председателя Брестского облисполкома, курирующего вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, займет Александр Максимчук. Прежде он был генеральным директором Брестского областного унитарного предприятия Управления жилищно-коммунального хозяйства. Также глава государства рассмотрел кадровые вопросы. Так, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства. До настоящего времени он работал в должности заместителя председателя Брестского облисполкома, курируя вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня состоялось заседание Брестского облисполкома. Были рассмотрены итоги социально-экономического развития и итоги исполнения бюджета Брестской области за первое полугодие текущего года. Глава региона Петр Пархомчик подчеркнул важнейшую задачу, поставленную перед всеми аграриями и руководителями районов – мобилизацию сил и ресурсов на уборочную кампанию 2026 года. Он прямо обозначил ключевую цель – максимальная подготовка и объединение усилий для достижения высоких результатов. Петр Пархомчик также подчеркнул, что это не просто внутреннее управленческое решение, а четкое и бескомпромиссное требование президента Беларуси. Сегодня председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Бразилии Андреем Андреевым. Стороны обсуждали ключевые направления торгово-экономического сотрудничества с регионами Бразилии. Брестская область продолжает активно развивать международные связи, и Бразилия рассматривается как одно из перспективных направлений для расширения рынков сбыта отечественных предприятий.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Начальник Брестского областного управления МЧС Валерий Рудольф во время пресс-конференции рассказал о новой технике для спасателей и инфраструктуре. Буквально на днях в областной центр пришла новая автолестница высотой 52 метра для работы на объектах в 17 этажей. Брест развивается. Мы должны быть готовы к эвакуации людей с таких высотных зданий. Аналогичные автолестницы поступят в Пинск и Барановичи, в динамично растущие города с высокой застройкой, акцентировал внимание Валерий Рудольф. Мы за последние три года около 30 автоцистерн приобрели за счет областного бюджета. В прошлом году закупили гидроцикл, чтобы обеспечивать безопасность на водоемах. Также для мониторинга работники МЧС стали активнее использовать беспилотники. Беларусь на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО акцентировала внимание на важности защиты уникального природного комплекса Беловежская пуща. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства природы. Сессия проходит по 29 июля в Пусанском выставочном конференц-центре в Республике Корея. В ее работе принимают участие делегации от 21 страны, члены Комитета всемирного наследия, а также наблюдатели от 175 государств, сторон Конвенции об охране культурного и природного наследия. Наследие 1972 года. Внимание международного сообщества акцентируется на экологических рисках, возникающих вследствие возведения Польши заградительного сооружения непосредственно на территории объекта всемирного наследия. Такое вмешательство требует постоянного мониторинга для сохранения уникальной трансграничной экосистемы, отметили в Министерстве природы. Медицина Брестской области готовится к сезону медосмотров. При выдаче медицинских справок о состоянии здоровья будут учитываться диспансерные осмотры и иные медосмотры, проведенные в течение 12 месяцев. Выдача медсправок о состоянии здоровья будет осуществляться в течение одного дня после проведения медосмотра. Планируется организовать дополнительные дни приема по субботам. Также для 18-летних граждан будут учитываться медицинские сведения из детских поликлиник. Стоит обратить внимание, что для детского населения справка выдается в рамках диспансеризации, которая проводится по дате рождения. Она действительно в течение года. В Брестской области число преступлений в первом полугодии сократилось почти на 5%. На оперативном совещании в Управлении Следственного комитета по Брестской области подвели итоги служебной деятельности подразделений региона в первом полугодии текущего года. По информации Управления Следственного комитета, общее число зарегистрированных преступлений в регионе сократилось почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В следственных подразделениях находилось на рассмотрении 6900 заявлений и сообщений о преступлениях. преступлениях. На совещании также обсуждались вопросы современных подходов к расследованию преступлений, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29-324-66-66.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну, я, собственно, тоже ни на шаг от вас не собираюсь уходить, да и вас отпускать тоже не хочется, потому что это вечернее шоу на Радио Брест. Называется оно «По дороге домой», а зовут меня Алексей Лихович. В ближайший час мы вместе с вами узнаем интересную полезную информацию, расскажу музыкальную новость из жизни прекрасной певицы Чарли XCX, а вот совсем скоро поведаю про грядущий очень молочный фестиваль, который развернется в нашем городе уже совсем-совсем скоро. Вот такой план на этот час, поэтому оставайтесь с нами и вместе с хорошей музыкой. Совсем скоро это Амелия Лили, You Bring Me Joy. Чуть пораньше. Do It Pop. Love Me Again. А вот Денис Фрост и его Sweet Child of Mine буквально через композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Пора в ОМА. Монтажная пена всесезонная 660 мл всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 18:25, и нас с вами ждет рубрика «Радио Компас», где я рассказываю о самых интересных местах и событиях Брещины. И куда стрелка «Радио Компаса» повернется сегодня, а далеко не будет поворачиваться, потому что здесь она прямо и указывает на Брест. Сегодня мы приглашаем окунуться вас в атмосферу настоящего молочного праздника. Уже в эту субботу, 25 июля, Брест отметит свой 1007 день рождения грандиозным фестивалем «Облака молока». И мы в предвкушении этого события подготовили для вас самые сочные подробности, интересные факты. Главная новость этого года, что фестиваль пройдет под особым знаком.

0: Компания «Савушкин продукт», который является сердцем и душой этого праздника, отмечает свое 50-летие. Организаторы обещают, что это будет самая масштабная программа за всю историю, ведь юбилей – это прекрасный повод удивить гостей. Праздник развернется уже завтра, 24 июля, в Парке мира и продлится аж до самого вечера. Вас ждет много тематических зон. В прошлые годы одной из самых популярных была историческая площадка Брест-Литовск, где можно было погрузиться в атмосферу старинного города, попробовать себя в роли сырного сомелье и даже сыграть в сырное казино. Специально для самых маленьких гостей построят целый детский не то чтобы городок, а мегаполис с веревочными городками и кинотеатром. А любителей спорта ждет 8-метровый надувной скалодром. За участие в конкурсах, кстати, можно будет заработать специальные жетоны и обменять их на крутой мерч от компании. Кстати, знаете ли вы, что в 2019 году фестиваль «Облака молока» собрал более 50 тысяч гостей, и тогда его смело называли одним из крупнейших молочных фестивалей в Европе. И, конечно же, визитной карточкой праздника была фотозона с той самой буренкой, у которой можно было попробовать подоить и, собственно, почувствовать себя настоящим фермером. В этом году, конечно же, скучно не будет. Я лишь только малый процент того, что будет, вам описал, но главное, шоу обещает быть действительно ярким, потому что завершится фестиваль выступлением хедлайнеров группы Arctic Ice и фееричным огненным шоу на стадионе «Юность» 25 июля. Так что, друзья, планируйте свои выходные, «Облака молока» ждут вас. Ну а в эфире «Радио Брест» прямо сейчас модный поп от Arctic Ice. Репетируем.
1: По дороге домой.
2: «Радио Брест».

0: Погода.
1: По информации Бреста Благидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. Ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21. В Пинске ночью 9-11, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.39, и вот мы подошли к нашему мьюзик-боксу, где у меня для вас новости из музыкального мира, мира шоу-бизнеса. Charli XCX показала клип «Camera» с Венсаном Касселем в главной роли. В нем знаменитый актер, по сути, сыграл самого себя, актера на съемочной площадке. Camera можно заметить отсылку к фильму «Ненависть» 95 года, который как раз-таки принес Касселю известность. Это черно-белая картина, а клип Camera также снят в черно-белых тонах. Хотя в клипе Camera Charli XCX можно увидеть за камерой, сама она режиссером этого видео не выступила. Им стал Эйдан Замири, уже работавший с певицей над псевдодокументальным фильмом «Момент» в 2026 году. Также он снимал для Charli XCX клипы 360, Guess, Rock Music и Wink Wink. Песня Camera войдет в новый альбом Charli XCX Music Fashion Film, релиз которого состоится завтра. На нем также можно будет услышать представленные ранее синглы Rock Music и Wink Wink. В альбоме появится необычный дуэт. Песню No One Last Forever Charli XCX записала вместе с известным режиссером Дэвидом Кроненбергом. А на обложке пластинки совместное фото музыканта Джона Кейла, дизайнера Марка Джейкобса и режиссера Мартина Скорсезе, что, собственно, соответствует названию Music Fashion Film, означает музыка, мода и кино. Ранее, в 26 году, Charli XCX выпустил саундтрек к фильму «Грозовой перевал». Он сильно отличался от альбома «Брат» 2024 года, благодаря которому певица стала большой звездой. И если на «Брат» она больше экспериментировала с клубной музыкой, то саундтрек к «Грозовому перевалу» получился скорее готическим. Music Fashion Film ближе по стилю все-таки к предыдущему альбому, но звучание все равно изменилось. Оно уже более размеренное и менее энергичное. Ну а в эфире «Радио Брест» прямо сейчас еще один саундтрек от Charli XCX. Это «Boom Clap».

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну, а для меня все это вы, дорогие друзья, и возможность каждый вечер провожать вас с работы домой. Это прекрасная моя, очень даже приятная для меня миссия. Кстати, с работы домой провожают у вас не только я, но и наши дорожные корреспонденты. Вот о чем предупреждает нас Сергей. Ну, правда, это было 20 минут назад, но давайте все-таки, я думаю, может быть, эта информация еще и актуальна, потому что я не прочитал ее тогда. Итак, внимание, город Брест, улица Ясенева, напротив газовой заправки ДТП, и причем полоса там занята. А также ДТП имеется у нас на Вульковском кольце. Если есть возможность, во-первых, объезжайте эти места, ну и, собственно, учитывайте данную информацию при построении своих маршрутов. Сергей, вам огромное спасибо. Спасибо большое за самую точную, свежую и актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну, а всем остальным, а именно вам, дорогие друзья, тоже большое спасибо за то, что остаетесь на наших волнах и вместе с нами. Одним словом, всем приятного, прекрасного вечера и замечательного завтрашнего дня. Он-то сам по себе прекрасный, он же пятница, и это неоспоримый факт, я бы даже сказал, это некая догма. Ну что ж, оставайтесь с нами на наших волнах, до встречи завтра. Ну а с вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю, всем пока!
0: По дороге.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко после рассмотрения кадровых вопросов заслушал доклад госсекретаря Совета Безопасности и председателя КГБ. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Сегодня же состоялся доклад президенту госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича и председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля по вопросам обороны и безопасности Беларуси. Сказали в пресс-службе. Президент Беларуси Александр Лукашенко при назначении Сергея Ульдиновича новым министром лесного хозяйства актуализировал задачи по развитию этой отрасли. «Я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и участвуя в ее формировании, вы ее закрутите как следует», – сказал глава государства.
2: Что касается леса, вы знаете мое отношение к лесу и к лесникам, естественно. Мы с ними практически каждый день во взаимодействии, и лично я, поскольку они мне привозят разного рода там колодки, распиленные для того, чтобы можно было рубить и дрова готовить крестьянам и прочим, ну, кто хочет эти дрова получить. Поэтому от личного до моего отношения к природе, оно тоже известно, животное и природа – я вырос фактически в лесу и на природе, поэтому спокойной жизни вам не будет. Я очень долго интересовался вашей кандидатурой, скажу откровенно, несколько раз приостанавливал назначение. Кулик, нынешний министр, вроде бы неплохо себя зарекомендовал, но вы знаете, некоторые вещи есть, которые непозволительны такого уровня чиновнику. Поэтому, учитывая вашу работу в лесхозе, да, я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и участвуя в ее формировании, вы ее закрутите так следует.
1: На полях сформировался хороший урожай, который нужно выхватить, несмотря на специфическую погоду. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы.
2: Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что завтрашнего дня потихоньку просветлеет, суши станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса, вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может. Но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасно. Его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Жабинковском районе чествовали первого водителя тысячника уборочной компании. Им стал Андрей Рудкевич, водитель открытого акционерного общества «Орепичи», который первым в районе перевез 1000 тонн зерна нового урожая. Андрей также стал первым молодым водителем в районе, достигшим такого результата в этом сезоне. Поздравить передовика уборочной страды приехали председатель Жабинговского райисполкома Андрей Кузьмич и другие почетные гости. Ему вручили заслуженные награды и подарки. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10. Днем 19-21. В Пинске ночью 9-11, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10. Днем 19-21. В Пинске ночью 9-11, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: Зорки гаворять.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазирнуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на пятницу 24 липеня. Завтрашний гороскоп выдатно подыходит для того, как присвятить день працовным подвигам и карьеры. Зорки меркуют высокую працездольность, самостоятельность и терпение. Самый час разгребсти працовные завалы. А вот у сносинах с коллегами вас могут чакать не самые приемные моменты. У плане кахання день добрый для деликатных и глубоких односин, але не як не для флирту або мимолетных знакомств. Шумные вечеринки так само противопоказанные. С мероприемства упадут тые, якія закранают глубинные струны души, на кшталт походу на добрый спектакль або прогулки под месяцем. Зрешты и просто, провевший вечер дома один за одним, вы не пошкадуете. А яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра зорки раз-пораз будут схилять овена, а давать усім парады. Причем парады гэтые будут хай и залишне эмоцийными, але вельми корыстными. Овен будет робить гэта просто так, по загаде души, коли яго никто не просит. Ну а коли до яго звернуться по допомогу, то ён здолее выдатно гэтую допомогу оказать. Один и але, тым, кому ён завтра допомагает, трэба приготоваться до актыўнай крытыки з яго боку. Овен бязлітасна покажа усе их помылки и недохобы. Завтра зорки проотказывают тельцу не самый сприяльный день, однако причиной этого будут не столько внешние обставины, кольки он сам. Телец будет схильно раздражняться на все, его здольная вывести из себе любая дробись. За этого махчимые конфликты, крыуды и непоразумения. Каб этого позбегнуть, тельцу необходимо завтра извести сносины до минимума и заняться чем-нибудь позитивным. Например, сходить на фитнес або поглядеть життярадостный фильм. Завтра день, коли и близнятам лепш не браться за новые проекты, потому что в этом выпадку с самой раницы все может валиться с рук. Яны здольные отшуть занепад сил, але горшее, что яны могут при этом зарабить, это почать подгонять себе. На жаль, але гороскоп не схиляя близнят до працовных, да и на угол любых инших подвигов. И с этим необходимо змириться. Спробуючи взяться за складанные справы, близняты рискуют их провалить. Каб день не принес расчарования, у близнятам придется расслабиться и плыть по плыни. Хай яны шмат чего завтра не поспеют заработать, але зато и не смогут ничему пошкодить. Завтра раку необходимо быть деликатней с людьми, особливо с близкими, хоть зорки, на жаль, не будут его до этого схилять. Его нетерпимость и потребовальность могут стать крыницей конфликтов. Лишь взаимные обвиновачивания не уваходят у завтрашние планы рака, ему придется идти на разумные компромиссы. И каб никого не покрыудить, притримливаться нехитрого правила, не раби, не кажи иншим того, чего не хочешь себе. Завтра зорки будут потребовать от льва поменьше надавать значение своим проблемам и крыўдам, а замест гэтага проявить клопот у относинах до тех, кто находится с ним побач. Магчыма, гаворка идзе аб працы, и от льва спатрэбіцца поделиться своими ведами и опытом, а может быть, у дапамозе будзе мать потребу сябар, и льву прыйдзецца выслухаць яго и подтрымать. Может, нават узнікнуць ситуация, якая поставить льва перед выбором, ці дапамагаць камусьці грашыма, службовым становішчам, сувязями. Зорки завтра раіць льву, калі гэта ў яго силах да помогчи. Зробленное добро обовязково да яго вернется. Завтра день, коли люди здольные вылезть на голову девы немало критики. Это может выявляться у разной форме, от ласкавого жарта близких до незадоволенности начальства. Навод наименьшие пролики девы будут кидаться в очи людям, ну а коли помылок нема, яны их с задовольнением придумают. Каб день не принес деве засмучение, у ей варто поставиться до усяго с долей гумору. Тиш рушить у следа ради из анекдота. Хочешь позбавиться от критики, ничего не кажи, ничего не роби и будь никим. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

каждом слове одна, что я оставлен.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы. 20 35 45.
3: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Ты крути-крути гуся, с Макслайном ты крути-крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10. Днем 19-21. В Пинске ночью 9-11, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 19-24. В Барановичах ночью 8-10, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41 32 32.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Бресте и Пинске сегодня 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Бресте и Пинске сегодня 20-22 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Там, где вы живете. Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Бресте и Пинске сегодня 20-22 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Прощайся, будь мил.
1: Радио.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.